0: 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 3 часа ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на «Радио 7».

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 5 часов утра. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: осталось два дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. С утра почти плюс 20, а днем до 25 тепла и осадки, если кое-где дождь и будет, только ближе к вечеру. Вот ключевые данные от синоптиков на 1 сентября для Москвы и Подмосковья. Так что в погодном плане день знаний на позитиве. Зато с завтрашнего дня начнется плавное похолодание.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
3: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
7: В Москве 7 часов утра. Утро вторника. Начинаем с новостей. В студии Денис Лизин. Поприветствуем.
1: Да, нет, Дим, немножко неправильно. Какое утро вторника? Утро 1 сентября. О, это вот оно, да. Доброе утро всем, особенно папам, мамам, ну и первоклассникам в том числе. Итак, давайте констатировать. Действительно, стартует новый учебный год. Эта тема главная на день сегодняшний. Масса новаций, конечно, по теме учебы. Давайте хотя бы о самом главном, но в плане перечислить, что вводят ученики 8 и 10 классов. Готовимся. Начинаем изучать основы безопасности и защиты Родины. Это новый предмет, его не было в принципе. Обществознание. Теперь будет во всех школах только в 9, 10, 11. Классах. Нигде иначе. В школах запускают, в принципе, еще курсы об искусственном интеллекте. Это тоже такая цифровизация пошла. Заодно вводят оценки.

0: оценки за поведение учеников со 2 по 8 класс. Это коснется всех без исключения регионов, но пока выбрали только в каждом регионе всего лишь по 10 школ. Эксперимент. Ну и еще тотально закрепляется запрет на использование всеми учениками мобильных телефонов во время уроков. Буквально надо будет сдавать учителю, и никак иначе. И еще первоклашкам повезло. С этого года в принципе отменяются домашние задания для тех, кто первый раз пошел в школу. С этого дня резко поднимают налоги в стране для букмекеров, которые теперь будут отчислять государству в десятки раз больше. И часть этих новых огромных денежных поступлений в казну будут направлять на финансирование детского и массового спорта. Плюс к этому еще и вступает на эту же тему в силу закон, который теперь позволит всем желающим добровольно установить самозапрет на участие для самого себя любимого в азартных играх. После активации, сообщается, такого самозапрета, те же букмекерские конторы, тотализаторы, вообще прочие подобные структуры будут обязаны блокировать таким гражданам доступ к ставкам, денежным переводам, рекламным предложениям насчет азарта и будут размещать на всех своих сайтах информацию о порядке отказа от участия в азартных играх. Да, а потом отменить такой самозапрет гражданин сможет не ранее, чем через год. Еще давайте озвучим тоже новость 1 сентября из нашей непостоянной рубрики «Ты ж моя цыпа». Ну что, уже все обсудили высказанное желание Россельхознадзора пересчитать каждую домашнюю птичку, что есть в домохозяйствах по стране. Канарейка и попугайчиков это не касается, а вот кур, уток, индейок и так далее – да. Собственно, поэтому народ в порыве креатива буквально понес в МФЦ пернатых на регистрацию, о чем уже понеслось видео в интернете. Это красиво. Это кукарекает. Пользователи объяснили это действительно требованиями Россельхознадзора в обязательной постановке на учет домашних птичек. Вообще, это касается владельцев личных подсобных хозяйств, что важно отметить, где более 10 пернатых. Ну, тут обязательно, как ни крути, надо обращаться теперь в районную государственную ветеринарную службу. Без этой процедуры поставить птиц на учет больше нельзя, и пересчитывают отныне в обязательном порядке по России кур, уток, гусей, индейок, цесарок, перепелов и страусов.
1: А дальше что? Когда, например, курочка живая превратится в курочку пищевую, но за нее надо будет утильсбор платить?
0: Это мысль на перспективу.

0: С добрым утром, друзья! Большой-большой всем привет! Ну, Денис Витальевич Лизин уже, конечно, выразил свое сочувствие школьникам, сказал: друзья, держитесь. Но тут родители должны держаться. Школьникам-то что? Ну, ходят, они другой жизни не знают, понимаете? А, давайте, кстати, чуть-чуть музыку поменяем. Вот так, да.
1: Ой, как хорошо звучит.
0: Здравствуйте, друзья! С 1 сентября всех и каждого. Пусть этот год пролетит учебный легко и для тех, и для других, и для третьих. Пусть все непременно сложится. Ну, а у нас привычная и любимая лучшая музыка на все времена. Впереди на Радио 7. Наши новые игры в школу сегодня тоже с вами сходим.
1: Обязательно.
0: Седьмой класс практически через час. Наше невероятное приключение под названием «Мой саундтрек» также впереди. Но все детали позже, пока о теме.
1: Ой, слушай, мурашки от музыки. Это прям хорошо звучит. Так, смотрите, мы, конечно, зовем вас в наши социальные сети. Будем рады, если будете выкладывать фото с линейки, ну, сегодняшней, ну, или с прошлых. Пожалуйста, ради бога, посмотрим на ваших, собственно, прекрасных детей. Ну, и с удовольствием и вы, и мы вспомним свое 1 сентября. В общем, воспоминания о первой линейке.

0: Бритни Спирс, один из ее главных хитов на радио 7 на Семи Холмах. 7.11, точное столичное. Ну а что за хиты уже завирусились в интернете, точно знает свет, и мы с вами могли это проспать.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Итак, в сети обсуждают новый синдром, которым мы страдаем. Все, причем, видимо, называется...
0: Лишь бы страдать.
2: Ну, а почему нет?

0: Синдром конца лета. Тут без страданий, к сожалению, никогда. В общем, психологи описывают это состояние, когда расслабленный летний режим сменяется мыслями о работе, дедлайнах и долгом ожидании следующего отпуска. В общем, тяжелым состоянием. Что же давит на нас с вами, друзья, как пишут психологи? Чувство вины за пропущенное лето.
1: Но об этом мы говорили вчера.
0: Да. Тут ведь еще добавляют соцсети. Весь сезон они показывали идеальную картинку. И там путешествия, и закаты, и бассейны, и бесконечное счастье. Плакать буду сейчас. Ну и на таком фоне собственное лето легко начать воспринимать как провал. Ребята, ну нет, это же все картинка, конечно, так что страдать не будем. Будем ждать следующее лето. Ну а что делать?
1: А что эти картинки? Никто, вот кроме вас, вот так с удочкой озера не сидел, например, да? Никто, кроме вас, вот такой помидор не срывал большой, красивый.
0: Кстати, да.
1: Ну никто же, кроме вас, этого не делал. Угу. Мы же все завидуем. И человек, который, может быть, там сидит где-нибудь на белоснежном пляже, думает, эх, сейчас бы огурцов, ну, например, ну, не знаем, чего он хотел.
0: Ой, слушай, я вчера пришла к выводу, что у нас и у нашей семьи, по-моему, нет друзей, потому что у меня дома нет ни одного кабачка. Никто не принес.
1: Ты проклята, получается. Друзья, не слушайте ее, не присылайте.
0: Так, любишь ты вот такие вот подборки, и мне, когда попалось это на глаза, я решила, что все обязательно расскажу, потому что ты оценишь. Треть россиянок готовы помириться с парнем за подарок стоимостью от 50 до 100 тысяч рублей. Жаль, вы не видите лицо Димы. Ну, просто перекосило. 40%...
2: Скажи, что за 50 можно? Вот что примирительного?
0: Смотри. А 40% женщин готовы простить партнера за подарок стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей.
2: Даже если он не виноват, здесь надо добавить.
0: А, хорошо, да. Красиво. Вышел.
1: Ой, слушайте, это тоже отдельная тема. Вот, ну, то есть, как красиво у вас просили прощения. Мы об этом тоже когда-нибудь поговорим.
0: Надо поставить себе заметку.
1: Обязательно.
0: Ставьте также заметку, что 25 декабря мы все будем смотреть «Гарри Поттера». Очередной новый тизер уже в сети. Все смотрят, оценивают. Мы тоже. Так, еще одна причина ждать GTA 6. Угу. Еда в игре будет влиять на вес главных героев. Представляете?
1: Ну, подождите, это было еще в GTA San Andreas, когда можно было объесться бургерами, он становился толстым. Было такое.
0: Вот и сейчас, да, но уже не один герой, а все практически будут участвовать в этом марафоне стройности, да. От тренировок будут расти мышцы, ну, а бессонные ночи отразятся на лицах героев. Ну, то есть будут и синяки под глазами, и усталый вид, и так далее, и так далее, и так далее.
1: Ну, а еще, знаете, работодатели сейчас беспокоятся, сказали, что в момент выхода игры обрушится рынок, люди будут сидеть играть дома и не будут работать. Но это в США было такое исследование.
0: А у нас, интересно, так получится или не получится?
1: Наши уже все спиратели там. Все равно чего-нибудь официальный выход, что ли, ждать? Им это неинтересно.
0: Так, ну и если вам интересно, вроде как пишут, что у Тома Харди, у нашего любимчика, прекрасный актер, красавчик. В общем, кризис среднего возраста накрыл Тома Харди. Актер решил стать рэпером и подошел серьезно. Что он сделал? Он выпустил полноценный альбом. Ну, рэп мы точно ставить сейчас не будем, но вы поищите в сети, он уже есть, можно послушать. В одном из треков Харди даже возвращается к голосу Бэйна из «Темного рыцаря. Возрождение легенды» и читает монолог из шекспировского Ричарда III. Представляете? Ну, в общем, вполне серьезная такая работа. Вроде даже пишет, что когда-то он уже занимался музыкой, и все это ему нравилось. И даже какой-то лейбл предлагал записать с ним целый альбом. Ну, посмотрим, как будет развиваться его музыкальная карьера сейчас.
1: Наверное, женщина на него смотрит и говорит, лучше бы ты выпивал. Наверное, как-то так. Ладно, о чем мы заговорили в 7:15 утра, друзья. Только лучшая музыка впереди и, опять же, какие-то события этим утром будут набирать обороты, и Света о них расскажет где-то через 3 часа.

0: Майкл Стромацотти и его «Унальтра Т» на радио 7 на Семи Холмах. 7 часов 20 практически минут в российской столице. Время астропрогноза.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, сегодня вторник, 1 сентября, знаки огня. Начало этого месяца может заставить вас ненадолго вернуться к вопросу, который вы считали закрытым. Овны, львы и стрельцы, на этот раз вы увидите в нем деталь, ну, в вопросе, да, которые раньше почему-то не придавали значения.
0: Знаки Земли. Сегодня кто-то может попросить вас объяснить совершенно простую вещь. Сейчас школьники
2: напряглись. Да, Коля.
0: Тельцы, девы и козероги. Пока будете рассказывать, сами обнаружите в привычном процессе способ сделать его гораздо удобнее.
2: Знаки воздуха. Не исключено, что сегодня вы услышите собственное имя там, где совсем не ожидали. Близнецы, весы и водолеи, не торопитесь откликаться. Сначала послушайте, в каком контексте оно прозвучало.
0: Знаки воды. Первый день осени может принести неожиданное желание что-то сохранить. Билетом, например, какую-нибудь записочку, фотографию или даже какую-то, ну, прям обычную мелочь. Раки, скорпионы и рыбы, не выбрасывайте ее. Позже она окажется вам очень дорога, но, правда, совсем по другой причине.
1: Утро на семи холмах. От великих изобретений до бессмертных поэм. Ученые, меценаты и художники, изменившие историю. В вечерней программе «Человек с большой буквы». Только на Радио 7 и на сайте radio7.ru. Реклама. Радио 7 представляет. Больше культуры в программу вашего лета. Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город. В парке Зарядье. Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша

0: на сайте «Лето в Москве» 0+.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мобискар автостекло, заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар.

0: года.
1: Мебельный центр «Формат Мытища». Олимпийский проспект.
0: 29!
2: Информация об организации и правилах, количестве подарков, срок комиссии, порядки получения на сайте formatmebel.com.
3: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
4: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
5: Радио 7.

0: Эмма Бантон и ее «What took you so long» на радио 7 на Семи Холмах. Продолжаем утро с прекрасной музыкой. Совсем скоро с нами «Энигма». А еще «Headway». Ну и тот самый последний отсчет через пару минут. Половина восьмого в российской столице. Это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. С началом нового учебного года. Всех с этим как раз поздравляем. В мэрии анонсировали, что расширили программу профориентации в городских школах. И теперь в этой программе городской могут участвовать ученики не с девятых классов, как было, а с восьмых. То есть это начнется уже со второго полугодия. И далее восьмиклассники смогут отныне проходить профессиональные пробы в мастерских и лабораториях почти 50 московских колледжей и заодно посетить 500 профильных городских предприятий. Также еще из новаций. В столичных школах теперь олимпиадная подготовка будет начинаться уже с четвертых классов. И еще новация. В этом учебном году во всех пятых-шестых классах школ по Москве появляется новый специальный курс по искусственному интеллекту.

0: Таганско-Краснопресненскую линию метро объявили, продлят в район Куркино. После планерной появятся таким образом еще две новые станции. Власти уточнили, что благодаря реализации этого метропроекта улучшится транспортное обслуживание еще 350 тысяч человек, которые живут в том числе в Химках и в Красногорске. Им будет легче на практике добираться до Москвы. Протяженность нового участка Таганско-Краснопресненской линии составит плюс 5 километров. И для жителей Куркино, Путилково, Химок дорога до центра столицы, уже так прикинули власти, станет в полтора, а то и два раза быстрее. Работа над проектом планировки станций метрополитена на северо-западе. Фиолетовые ветки начнутся в новом году, на все работы понадобится года 3-4. А уже сейчас началось проектирование целой серии инноваций, которые добавят на Ярославском вокзале в рамках его грядущего масштабного обновления. Вернут этому вокзалу исторический архитектурный облик и добавят новые выходы и входы на станции метро. Создадут дополнительное пространство для пассажиров. Ведут понятную навигацию и удобные пересадки с одного вида транспорта на другой. Заменят навесы над платформами пригородного сообщения и создадут навесы над платформами следования дальнего. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, по городу сейчас в сторону центра хуже всего едут шоссе энтузиастов, Ярославская, Рязанские, Волгоградские проспекты. Также обратите, пожалуйста, внимание на восток, Московской кольцевой, там очень большие заторы. И еще в том числе из-за аварий сложности есть с трафиком на подъездах из области по Щелковскому шоссе и по Ленинградскому направлению от Химок к Москве.
1: Радио 7.

0: И снова для вас, школьники, последний отчет. У кого начинаются линейки в 8 утра, у кого в 9? Практически, да, именно он, тот самый Final Countdown. 7.37 в российской столице. Мы же переходим к вашим наилучшим воспоминаниям.
1: Безусловно, у многих сейчас суета дома, просыпаются, готовятся. Тут самое главное детей сегодня вовремя поднять, потому что все лето эти люди просыпались в 12 часов, кто и позднее. Так, хорошо, что вы уже многие проснулись, особенно те, кто сегодня в первый раз ведет ребенка в первый класс. Эти мамы тревожились, мне кажется, всю ночь не спали. Ну, по крайней мере,
0: они тревожились лет 6-7.
1: Согласна. Еще тревожится 11 или 10, а то и всю жизнь. Тут уже никуда не деться. Мы сегодня, да, отмечаем День знаний. И вспоминаем, как вы, друзья, первый раз шли в первый класс. И воспоминания о первой линейке, конечно, ваши ждем. Дензель пишет прекрасное сообщение, мне очень понравилось. Говорит, привет. Накануне 1 сентября я решил постричь себе челку, так, когда принимал ванну. По итогу мама меня побрила наголо. Таким я пошел в первый класс.
0: Фотки-то где? Мы вам верим. Наверняка это было увлекательно. Ну, фотографии показывайте.
1: Потрясающие истории.
0: Может, вдруг у вас остались. Ну, нет, у меня где-то есть фотография с 1 сентября, но...
1: У меня тоже есть.
0: Где-то она, безусловно, потерялась. От Алексея очень хорошее сообщение. ВКонтакте пишет. Не помню свое знакомство со школой. Вообще ничего не помню, что было со мной лет до 10, потому что это моя защитная функция психики.
1: Вот ну как. Так, от Екатерины. Доброе утро. Я только помню, что каждое 1 сентября я всегда была в пуховике, куртке или пальто. И наша семья жила на севере, и меня всегда удивляли эти картинки, где дети в костюмчиках, платьях, красивые. Я всегда чувствовала себя капустой. Ветер в лицо и круто, если нет снега.
0: Опять же, да, 1 сентября, заметьте. Кстати, там где-то в новостях было, что на Сибирь идет циклон со снегопадами и прочими вещами. Пусть он пройдет мимо. Евгений, детально не вспомню, но пишет, я могу назвать одно слово, которое характеризует 1 сентября, это обескураженность. Долго ждал, когда побегу за знаниями, а попал в первый класс в райцентре Казахстана, где странным казалось все. Сложно произносимые имена, которые звучат как заклинание. Очень, ну, фактурные лица. Запомнилось лишь имя первой учительницы. К счастью, ее звали Нина Ивановна.
1: Хорошо.
0: Такой Евгений сразу заходит за призом, да, вот прямо со старта.
1: Да.
0: Пишет, детям тоже не досталось нормального 1 сентября, в школу они в Германии пошли. Помотала судьба Евгений. Но запомнилось, пишет, две детали. Сын, вернувшись домой, назвал всех детей в классе тупыми, потому что ни по-русски, ни по-немецки никто читать не умеет. А на дочку в первый же день пожаловались, потому что она приставала к мальчикам и требовала ухаживаний. Мы спросили ее, зачем?
1: Она
0: сказала, мальчики первыми должны внимание проявлять. Дочь сказала, потому что от них не дождешься, надо вот самой.
1: Хорошая девочка.
0: Хорошее сообщение. Девочка, хорошее сообщение. Давай еще одно.
1: Катерина пишет, хочу обратно к маме. Это цитата, видимо, Катерина именно с такой мыслью или с таким криком проводила свое 1 сентября. В общем, Катя пишет, что была паника, потому что я тогда первый раз увидела столько людей.
0: Я тоже, кстати, помню. Я в детский сад не ходил. Тут раз, и ты приходишь в школу, и вокруг действительно столько людей, какие-то звонки, какие-то ленточки, и вот это все. Друзья, рассказывайте, каким был ваш этот праздник, День знаний, 1 сентября. Заходите в наши соцсети, неважно куда, мы мониторим все. ВКонтакте, ну, все, что вам нравится. Заходите, пишите. Автору лучшего комментария, как всегда, в финале часа вручим очень приятный подарок на память от Радио 7.

0: Энигма и, конечно, Return to Innocence на радио 7 на Семи Холмах. 7.47, точное столичное, 1 сентября на календаре. Стоит напомнить, ну и стоит кого-то с чем-то поздравить. Утро на Семи
1: Холмах. Ну, конечно, мы не смогли пройти мимо этой даты, потому что это не только начало учебного года и День знаний, но и дата с богатой историей и неожиданными фактами. Вот что удалось
0: Давайте
1: найти.
0: Давайте вот так. О!
1: Хорошо.
0: Давай, так будет аутентичнее. Поехали.
1: Раньше на Руси 1 сентября по старому стилю, конечно, отмечали новолетие. Это было начало календарного года. И традицию эту закрепил Иван III в 1492 году. Мы с вами практически в школу сейчас ходили, что-то новое да узнали. Переход на январский Новый год уже произошел при Петре I в 1700 году. Официальный статус государственного праздника День знаний 1 сентября получил относительно недавно. Это произошло в Советском Союзе. Единая дата начала учебного года была закреплена в 1935 году. Ну а сам праздник учредили только в июне 1984.
0: Кто бы мог? Я почему-то думал, что всегда было 1 сентября.
1: Ну
0: да?
1: Вот не всегда. Ну и не всегда. Что еще есть? 1 сентября учебный год начинается не везде. Например, в США, Канаде, Великобритании дети идут в школу в первый вторник сентября. Но сегодня совпало.
0: Да.
1: Ну, да, совпало. Вот. А, например, в Германии, Испании, в Италии, я знаю, вообще в октябре дети в школу идут или позднее. В общем, в разных странах даты начала знаний вообще различаются в зависимости от региона. И еще в некоторых странах, например, в Южной Корее или Японии, нет традиции нести учителям огромный букет цветов на первую линейку.
0: Вот нет традиции. Роллы несут, что ли, в Корее?
1: С палочками сразу.
0: Бульдак, кимбап, что там у них?
1: В общем, в любом случае, мы вас с Днем знаний, официальным нашим прекрасным праздником, поздравляем. Ой, терпение, всем и сил. Ну и, конечно, да. Ну и, конечно, хотелось бы поздравить еще одного человека, у которого сегодня день рождения, потому что, ну, традицию поздравлять в финале часа мы пропустить не можем. Сегодня отмечает свой день рождения яркий немецкий музыкант и фронтмен группы Tokyo Hotel, известный своим уникальным стилем, да, и андрогинным таким образом. Зовут его Билл Каулиц. Родился 1 сентября, действительно, в 1989 году. У него есть брат-близнец Том, старше его всего на 10 минут. Начал писать тексты песен, ребята, в 7 лет. Вот кто-то в школу ходил, да, вот кто-то в первый класс пошел.
0: А он 1 сентября говорит, сяду песню напишу, что мне ваш букварь?
1: В подростковом возрасте его культовая прическа, начес, помните такой? И макияж сделали его мировым кумиром миллионов тинейджеров и законодателем моды вообще 2000-х. Вот это прям абсолютная правда. Еще он был моделью и в качестве модели участвовал в неделе, на неделе высокой моды в Милане. Ну а что касается хобби и увлечений, обожает собак, коллекционирует необычную обувь, ну и активно увлекается дизайном одежды.
0: Ну и кто мы такие, чтобы не послушать 1 сентября Билла и Тома Каулиц? Давайте вот что-то из раннего, прямо вот из первого альбома. Тот самый клип, вот Света сейчас сказала про легендарный начес. Вы прекрасно все это помните.

но и тем не менее, как это говорят, знаете, музыканты, вкусно. Можно послушать, это хорошо. Если у вас сегодня день рождения, мы, как всегда, всей страной присоединяемся с праздником. Утро на семи холмах.

0: Dua Lipa, Your Training Season на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и сегодня, 1 сентября, кто-то из вас пойдет первый раз не в первый класс, а в седьмой класс. Именно так называется наша новая игра. Играем, кстати, минут через 15. Приз отличнейший. Ну и, кстати, станьте отличниками, блесните знаниями в школьной программе за седьмой класс. Сайт radio7.ru. Зашли, кликнули на конверт и свою заявку отправили. 7.53 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: Алло, ну как там с бизнесом?
3: Что? Вы кому звоните?
2: Твоему бизнесу звоню.
3: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: Да что из***ли?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. Электрический поцелуй. В кино с 3 сентября. 18+.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
3: Всем доброе утро. С утра почти плюс 20, а днем до 25 тепла и осадки, если кое-где дождь и будет, только ближе к вечеру. Вот ключевые данные от синоптиков на 1 сентября для Москвы и Подмосковья. Так что в погодном плане день знаний на позитиве. Зато с завтрашнего дня начнется плавное похолодание.
4: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфюм. Инкроябль.
5: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
6: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
7: Я построю здесь новый мир.
6: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
8: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
9: Восемь часов утра в Москве. Прямо сейчас новости в студии Денис Лизин. Доброе утро.
3: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе первосентябрьское утро всем. Давайте отметим новость для семей с детьми. Это очень важная новация. У нас в стране начинает с этого дня действовать. Все семьи с детьми получают право на ипотечные каникулы нового формата. Тут конкретика: при рождении или усыновлении второго и далее детей семья может оформить паузу по ипотечным выплатам сроком до 18 месяцев и при этом не подтверждать снижение своего дохода. Это потому, что теперь действительно появляется новая основания для оформления ипотечных каникул. Собственно, это и есть рождение или усыновление второго и последующего ребенка. И еще важный нюанс, именно то, что максимальный срок такой отсрочки составит именно 18 месяцев. Тогда как по другим основаниям воспользоваться каникулами по ипотеке по-прежнему в стране можно максимум на полгода. Да, еще новые правила распространяются в том числе на ипотечные договоры, заключенные и до

0: 1 сентября. Правило «курить здоровью вредить» с этой осени в стране приобретает еще один смысл, а именно в том, что вейпы уходят из ассортимента продукции, что есть в торговых точках на остановках. Теперь нельзя продавать табачные, никотин, содержащие товары, в том числе кальяны и вейпы, на остановках общественного транспорта, хоть городского, хоть пригородного сообщения. Это правило, ну, пожалуй, скажем так, не коснется только тех торговых точек, которые вообще являются единственным местом в населенном пункте, где табачные изделия можно легально приобретать. Для сравнения, до сих пор по России было запрещено продавать такую табачную продукцию на ЖД вокзалах, в автовокзалах, в аэропортах, в морском речном порту, также на станциях метро. Вот теперь добавляют остановки общественного транспорта. Новации, как осенняя традиция, вообще есть не только у нас, это нормально мировая практика, и тут еще можно отметить новости с Франции. Вот наши подростки, к слову, кто нас сейчас слышит, могут отметить, как у нас все круто в этой сфере, а у них уже нет. Это сообщение о том, что во Франции стартовал запрет соцсетей для ребят до 15 лет. Все, им теперь туда в стране там доступа нет. По закону соцсети во французской части интернета должны внедрить отныне систему проверки возраста любого пользователя, а заодно удалить все аккаунты тех, кто младше 15. Мало того, для французов в возрасте от 15 до 18 лет вводят с этого дня в интернете у них цифровой, скажем так, комендантский час. То есть просто отслеживают время, которое проводят подростки с этого дня в интернете. Залипают то, что называется, в сети. И таким образом Франция становится первой европейской страной, которая вводит такие возрастные ограничения для соцсетей. Ранее, правда, такие же законы уже принимали в Индонезии, Турции, Эмиратах, Малайзии и других государствах. А пионером, напомню, в этом плане была Австралия. Но давайте вспомним, что ребятки там, как только для подростков ввели запрет на соцсети, первым же делом начали ломать эту систему и выкладывать в интернет ролики. Привет, ребята, как можно обойти соцсетевой запрет?
1: Это всегда так и работает, понимаете? Конечно. Они же стимулируют хакерство в стране и правильно делают.
0: Чем пока больше... до нас, да, не добрались еще.
1: Ничего страшного, потом будем обмениваться опытом. Ну, в смысле, наши школьники с их школьниками, так и будет.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Да, то самое первосентябрьское, как Денис Витальевич Лизин сказал, утро. Мы приветствуем всех, каждого и вас лично, друзья, вне зависимости от того, какая цифра на календаре или день недели, ну, кроме субботы и воскресенья, мы, как всегда, будем слушать отличную музыку, мы будем играть и, конечно, обсуждать что-то животрепещущее.
3: Ну, а сегодня, естественно, тема номер один – это День знаний. Мы вас с этим, друзья, поздравляем. Никто не прошел мимо этого праздника из нас. С вами учились, ну, и кто-то сейчас учит, собственно, своих детей. Так, смотрите, вспоминаем наш самый первый раз, когда мы пошли в первый класс. Наверняка остались фотографии, наверняка остались хоть какие-то воспоминания. Может, что-то вас возмутило, может, что-то удивило. Ну, что-то точно есть.
1: Какие-то,
3: заходите.
1: Да, вот эти да, якорьки да, оттуда
3: детали,
1: же остались. Ага.
3: Конечно. В общем, заходите в наши социальные сети, рассказывайте.

0: Крейг Дэвид и его 7 Days на радио 7 на Семи Холмах. Напомню, в 7 класс мы играем уже через несколько минут. Заявки присылайте на сайт radio7.ru, ну а через мгновение ваши первосентябрьские истории.
1: Только истории. Приветствуем, конечно, ваши фотографии.
0: Да.
1: Можно свои, да, с первой линейки, а можно детей своих, потому что, слушайте, ну то, как мамы наряжаются, когда ведут ребенка в первый класс, это отдельное удовольствие, отдельная красота. Большие молодцы все. Так, фотографии ждем, истории озвучиваем. Михаил Юрин пишет, в больнице лежал. Ничего не было. Вот, ну, не существует в моей памяти 1 сентября. Зато с детьми трижды ходил в первый класс.
0: Со
1: здорово.
0: Своими.
1: Ну, как...
0: Ой, это звучит
1: будем
0: здорово.
1: Надеяться, что со своими.
0: Я просто не сразу понял, Света.
1: Ладно.
0: Пауза.
1: Да.
0: Мария. Вот сейчас история прямо сказочная. Помню, как на 1 сентября утром крестная, здесь надо добавить крестная фея, привезла мне в подарок новые лаковые туфли. Потому что те туфли, в которых планировался поход на линейку, внезапно за ночь стали малы. Я корчилась, плакала, потому что они мне жмут. И вот крестная узнала, привезла туфли. И вот пишет Мария, я счастливая, иду в первый класс в новых туфлях.
1: Ну, хорошо же, да.
0: Фотографии тоже есть. Это, кстати, ВКонтакте можете зайти посмотреть. Там такие чудесные комментарии прямо с фотографиями. Глядите.
1: Ой, смотрите, сейчас буду читать сообщение от Александра. Мне кажется, ну, вспоминая себя девочкой, я бы чуть-чуть позавидовала, конечно. Доброе утро. В далеком 1987 году пошла в первый класс. Школу только построили. Кстати, мою тоже. Тоже новенькая. Новенькая была. Каким-то невероятным образом я была той первоклашкой, которая звонит в колокольчик, сидя на плечах 11-классника. Мое фото с этого мероприятия все мои годы обучения висело на доске почета. Ну, а накануне, кстати, был визит к стоматологу. Улыбка без переднего зуба – это сильно. Класс!
0: Ну, понятно, да, у детей как раз же тот период, когда молочные зубы меняются коренными.
1: Ну, да.
0: И там вот эти улыбки первоклассников – это отдельная история. Ну, и Александр пишет. 1980 год. Город Краснодон, квартал Лютикова, средняя школа номер 8. В этот день знакомство было в основном с самой школой и учителями, а друг друга мы знали по детскому саду. И вообще вся компания была огромная. Там человек 40-45, все друг друга знали. И плавно все перетекли из сада в школу по разным классам. Первая учительница Раиса Николаевна Семендяева. Красивая и умная, просто как мама, учила не только нас, но и наших родителей. Вот чего сейчас не хватает, да? Потому что родители, их кровиночка, ну, прямо неприкосновенная сейчас вообще. И пишет, вот если она говорила, ее слушали все, и дети, и родители. Ну, а на праздник Александр шел с цветами, с мамой и бабушкой. Радовались и о садике не вспоминали. Всех с Днем знаний.
1: Ой, а что за цветы, интересно, были? Астры или гладиолусы? Помнишь, тогда же вот как-то году именно с ними ходили. Астры и гладиолусы. Четкое разделение было у всех.
0: У меня точно, я прям точно помню, были астры, потому что, ну, они росли во дворе. Бабушка срезала, в руки дала, все, я пошел. Я говорю, где-то есть эта фотография, надо поискать. Друзья, мы ждем ваши фотографии, ваши истории с вашей первой линейки. Рассказывайте про свой день знаний, про свое 1 сентября.

0: Eagle Eye Cherry на радио 7 на Семи Холмах. 8.15 точное столичное. Встали, сели, звонок для учителя. Поехали.
1: Седьмой класс на радио 7.
2: Так, у нас несколько предметов, которые сегодня будут освещены в игре, ну и главное, чтобы вы справились. Ну а для того, чтобы сыграть, достаточно зайти в класс, постучавшись, зайдя на сайт Радио 7 и оставив там свою заявку, как сделала Виктория.
0: Седьмой она оказалась. Здравствуйте, с добрым утром.
3: Доброе утро.
2: Так, Виктория, ну насколько мы понимаем, сегодня 1 сентября и вообще День знаний слегка мимо вас проходит, потому что сыну вашему 1,4, да?
0: Мы за эфиром уже поговорили,
2: да,
0: со всеми.
2: Выяснили. Гоша только подрастает. Или у вас есть старшие дети, кто в школу сегодня отправился?
3: Нет, у меня пока один ребенок.
2: Выдыхайте. Выдыхайте, у вас есть время, все хорошо.
0: Как вы учились, кстати, в школе, Вика?
3: Я отлично.
0: Сейчас проверим. Итак, правила. У нас есть для вас три вопроса. Исключительно из школьной программы за седьмой класс. Ничего сложного. К каждому вопросу будут три варианта ответов. И вам достаточно ответить на два вопроса. Все, два ответили, уже победили. Сегодня у нас будет химия, литература и история. Готовы, Виктория?
3: Да.
0: Первый вопрос по химии, пожалуйста.
2: Поехали. Как называется вещество, которое ускоряет химическую реакцию, не расходуясь при этом?
0: Можете без вариантов ответа отвечать.
2: Это же просто.
0: Дать варианты или сами ответите?
3: Нет, я лучше с вариантами.
0: Хорошо, пожалуйста.
2: Хорошо. Итак, это, возможно, ингибитор, это, возможно, дефлектор, ну или, возможно, катализатор.
3: Катализатор.
0: Отлично,
2: хорошо.
0: Виктория.
2: Память начала просыпаться.
0: Далее, литература.
2: Речь одного лица, обращенная к слушателям или к самому себе, это...
0: Ну, может, скажете сами?
2: Одного лица.
0: Один. Самому себе.
2: Ну, выступает.
3: Я.
0: Ладно, хорошо, варианты.
2: Эпилог, монолог, диалог.
3: Монолог.
2: Ну, конечно.
0: Ладно,

0: привет, Виктория, но тем не менее супер бонусом. Третий вопрос. А давайте проверим, конечно.
1: Итак, это история. Отправляемся на урок истории. Казачий атаман, предводитель похода в Сибирь. Пожарский, Минин или Ермак? Кто в Сибирь-то?
2: Ермак.
0: Ну ладно, ну
1: да,
0: все,
1: ну все, ну круглая отличница по всем предметам. Вика, от души поздравляем, подарочный сертификат в книжный магазин достается вам. Все, можете канцелярию себе купить какой-нибудь прекрасный, ну или сыну сказки, чудесные,
0: да,
1: книги.
0: Угодно.
1: Да ну конечно, вот все, что вы захотите, то и выберите в книжном магазине. Поздравляем.
0: Виктория, садитесь, 7.
2: Спасибо.
0: Всего хорошего, до свидания. Друзья, завтра примерно в это же время проверим и ваши школьные знания. Игра отличная, видите, все сразу оживились. Про катализатор зря ты сказала, что просто. Мне кажется, это было сложно.
1: Да нет, это просто.
0: Хорошо, а что такое ингибитор?
1: Садись, ингибитор 2. Обратного захвата серотонина. Это помню.
0: Нет, ингибитор — это тот, который подавляет. Катализатор катализирует, а ингибитор... Да, все, хватит умничать. Садитесь. Садимся 2, в общем, Свет, ладно.
3: 7 класс. На радио 7.

0: Шаде на Радио 7 на Семи Холмах. Дальше больше, только отличная музыка и не только. Ну, что касается музыки, Софи Лис Бекстер через пару минут с нами. А еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». В российской столице 8 часов 21 минута. С добрым утром.
1: Вы услышали песню на Радио 7, но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
2: Таинственные Сейшелы.
3: Эти острова словно созданы для героев приключенческого романа.
2: Величественные гранитные скалы и неповторимые закаты.
3: Морские вояжи и романтические пикники на пляже.
2: Только здесь растет знаменитый орех Коко де Мер, из которого готовят любовное снадобье.
3: Гостей ждут роскошные отели и виллы, креольские рестораны и спа.
2: Содис – индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Телефон 933 55 33.
2: Содис.ру.
4: Новое направление.

0: Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
1: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.

0: Велецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
0: Радио 7.

0: И уже через пару минут чудесный дуэт Сьюзи Куатро и Крис Норман. Our love is alive. So we begin. 8:28 в Москве, и это самое доброе утро на Семи холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Пассажиры смогут оплатить проезд в электричках цифровым рублем, который, напомню, с этого дня запускают в стране все системно значимые банки. Как сообщили в ЦППК, на эти цифровые рубли можно будет купить хоть разовые билеты, хоть абонементы, пополнить карту «Тройка», а также расплатиться в кассах, билетных автоматах, в приложении расписания билеты ЦППК и на сайте транспортной компании. В кассе или билетном автомате, например, надо в этом случае отсканировать специальный QR-код камеры своего смартфона, найти способ оплаты именно под названием «Цифровой рубль» и свой банк, ну и подтвердить операцию. А в приложении на сайте ЦППК среди способов оплаты теперь появляется новая кнопка «Цифровой рубль». С этого дня в Подмосковье начинает действовать очень важный закон о запрете продажи бензина и топлива несовершеннолетним. Штрафы за нарушение этого правила для продавцов составят 5000 рублей, для транспортных компаний – 100 тысяч. При этом закон предусматривает исключение для подростков в Московской области только для тех, которые имеют право управлять мопедами или легкими мотоциклами и, главное, могут предъявить водительское удостоверение. Продавец на АЗС таким образом в области теперь должен проверять документы и при сомнениях в возрасте покупателя отказывать в продаже топлива. Тут главная цель – снизить число аварий в области с участием подростков на питбайках и квадроциклах. Московский зоопарк меняет режим работы. Это потому, что осень пришла. Открыт он теперь будет с 7:30 утра до 8 вечера. При этом зайти на территорию посетители смогут только до 19:00. Попасть в зоопарк можно тут традиционно через главный вход. Это улица Большая Грузинская, дом 1. Через вход у детского зоопарка, тоже на Большой Грузинской, только дом 8. И через вход у метро Баррикадная. Ну и дополнительные входы открыты по будням с 10 утра до 18:00. А выходные и праздничные дни с 9 утра. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. Ситуация на эту минуту следующая. По данным сервиса Яндекс.Карты, на 8:30 утра Ленинградское шоссе в антилидерах по нормальному трафику. Там этого трафика на эту минуту нет. За МКАД ни на въезд в город, ни на выезд. И также около Ленинградского шоссе еле-еле едет Московская кольцевая. Также МКАД еще в больших заторах на юге по внутренней стороне и на востоке в обе стороны. Ну и по городу в центр надо отметить еще самые-самые заторы. Это на Ярославском с проспектом Мира. На этом все по новостям. Всем удачи!
2: Радио 7.

0: Daft Punk и Фаррелл Уильямс и Get Lucky на Радио 7 на Семи Холмах. Точное столичное 8, опять же, 37. Друзья, в наших соцсетях мы по-прежнему собираем ваши первосентябрьские истории, тот самый первый раз, первый класс, ваши воспоминания наилучшие, а может быть и нет. У всех было свое 1 сентября. Ну и, конечно, фотографии прикрепляйте.
1: Конечно. Так, ну а в студии появляется человек, который, видимо, очень хорошо учился в школе, по крайней мере, уроки русского языка не прогуливал и имел по ним пятерку. Вот, эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на Радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Нам пишет Ирина из Санкт-Петербурга. В нашем языке слово антресоли почти всегда во множественном числе. Недавно узнала, что это слово французское и должно употребляться только в единственном числе. Как все-таки правильно?
3: То, что слово французского происхождения, совершенно верно. Во французском это сложение двух слов, предлога «на» и слово «соль» со значением «настил», «пол». Угу. То, что должно употребляться только в единственном числе, это неправда. Может употребляться как слово множественного числа, но форма единственного числа антресоль тоже есть. И тут значение, конечно, менялось, потому что в особняках 18-19 веков это такой верхний полуэтаж дома, встроенный в объем основного этажа. Ну а в наших квартирах, особенно в малогабаритных квартирах, это просто настил под потолком или закрытая полка, где можно еще что-то разместить.
1: Много чего можно разместить.
3: Так что слово употребляется и во множественном числе антресоли, и как слово единственного числа, но чаще все-таки именно во множественном. Ну, потому что, наверное, много вещей там помещается, поэтому во множественном.
0: Друзья, сколько угодно вопросов задавайте Владимиру Пахомову на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно на Радио 7.

0: Ну и давайте послушаем, посмотрим, о чем писали в сети в этот день 10 лет назад. Тут Денис в новостях буквально 40 минут назад рассказывал, что, мол, школьникам во Франции запретят выход в сеть. А тогда школьники пользовались без ограничений. Наши, например, создали хэштег 1 сентября, и вот под этим хэштегом оставляли свои истории про 1 сентября, и в итоге все школьники договорились и выразили негативное отношение к празднованию Дня знаний. И сообща, негативно, и сообща назвали его, цитата, «самым ужасным днем в году».
1: Ну как так? Ну,
0: что ж ты такое? Что, не была школьником? Ты да их
1: была.
0: Не понимаешь?
1: Нет, ну...
0: Я до сих пор, если слышу запах вот свежего ранца, портфеля, ручек там и тетрадок, у меня прямо флешбеки неприятные начинаются.
1: Не знаю, мне нравится.
0: До сих пор.
1: Серьезно, клянусь. Ну ладно,
0: все
1: ладно,
0: мы разные,
1: да,
0: все
1: да.
0: мы разные. Ну и еще дети жалели, что лето прошло, и говорили, мы не успели одно, другое, третье. То есть то, о чем мы говорили с вами вчера, кстати, в эфире, я не успел этим летом. Вот они тоже делились и говорили, смотрите, пролетели 3 месяца, мы ничего толком не сделали, и наступил самый ужасный день года. Вот так выглядело 1 сентября в исполнении, ну, детей, да, скажем так, 1 сентября 2016 года. Ну, еще великолепную историю рассказал британский пластический хирург, который составил фотопортрет идеальной женщины. У него обширная практика, он работает 10 лет, и он рассказал, что дамы просят. Итак,
1: так.
0: Женщины на приеме просят сделать носик, как у...
1: Джоли.
0: Неправильный ответ, как у Кейт Миддлтон, это герцогиня кембриджская. Та самая. Также веки и разрез глаз, как у, не угадаешь никогда.
1: Что-то должно быть миндалевидное.

0: Наверное, да?
1: Так рядом и...
0: Не, говори.
1: Кира Найтли.
0: Ух ты.
1: Брови.
0: Неожиданно.
1: Как у кого?
0: А что можно с бровями сделать? Нарастить?
1: Не, изменяют угол, вот что-то такое, натягивают.
0: Да говори уже, не томи.
1: Дженнифер Лопес.
0: Ах ты.
1: А вот губы, как у Пенелопы Круз. Вот насчет скул, здесь как раз-таки просили
0: скулы. Да,
1: Анджелины. Анджелины, лоб, как у Майли Сайрус, подбородок Селены Гомес, челюсть, вот здесь вообще внезапно, нижнюю, как у Шер. А вот именно кожу, как у Риз Уизерспун.
0: Это Франкенштейн какой.
1: Но причем сам этот пластический хирург говорит, что здорово, когда есть звезды примеры, потому что приходит человек и говорит, вот хочу нос, как у Кейт Миддлтон. И он не заморачивается, как это, знаете,
0: шаблончик
1: прикладывает. И при этом, это еще было до истории с Джонни Деппом, тот самый лондонский врач сказал, что по его мнению, идеальным лицом, самым пропорциональным и идеальным вот по параметрам лицом, по его мнению и по, собственно, запросам обладает Эмбер Хёрд. Эмбер Хёрд та самая, которая испортила в какой-то момент жизнь Элтону Джону.
0: Ну, могла ему, почему нет?
1: Нет, ему не могла. Женщины не портили жизнь Элтону Джону. В общем, испортила жизнь Джонни Деппу, но при этом никто еще тогда, опять же, не знал, что Джонни-то не промах. Вот такие были истории, друзья, в 2016 году, что у нас с вами сегодня, 1 сентября, произойдет 2026 года. Такого интересного, о чем мы расскажем через 10 лет, пока неизвестно.

0: Simply Red на радио 7 на Семи Холмах. Расскажите, друзья, есть ли у вас какие-то ассоциации с этой песней? В какой из важных моментов вашей жизни она звучала? Ну а наша новая игра-история «Мой саундтрек» впереди на радио 7 на Семи Холмах. На нашем сайте radio7.ru рассказывайте, какая песня с какой жизненной историей у вас ассоциируется. Автор лучшей истории каждый день здесь на радио 7 получает фотопринтер. Компактный, замечательный. Итак, radio7.ru, ждем всех и каждого. И с добрым утром.
1: Реклама.
2: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: Пятерочка доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
12: Куда срочно перенести рабочие чаты?
13: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен...

0: Что?
1: А что?
0: Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
0: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Вот ключевые данные от синоптиков на 1 сентября для Москвы и Подмосковья. Так что в погодном плане день знаний на позитиве. Зато с завтрашнего дня начнется плавное похолодание.
1: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 2 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг».
5: Реклама 18+.
6: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
7: В Москве 9 часов утра. Как он сам говорит о себе, человек Дэн знаний, Денис Лизин и новости. Доброе утро.
0: Да, Дима, привет, привет, доброе утро. Ну что, сегодня можно, 1 сентября. Тем не менее, давайте не на тему учебы, а на финансово-платежную тему. Несколько сразу новостей озвучим, потому что, собственно, вот этот сентябрь принес действительно прям серию сообщений на эту тему. Во-первых, с этого дня у нас в стране магазины, заведения общепита начинают переходить на универсальный, то есть единый для всех банков QR-код для безналичной оплаты. То есть если до сих пор на одной кассе какой-то могут одновременно могли размещаться несколько кодов разных банков и платежных сервисов, теперь на самом деле будут предлагать покупателю просто общий QR с сохранением при этом бонусов и скидок от вашего банка, через который вы будете платить. Во-вторых, с этого дня россияне получают возможность переводить крипту за границу. Речь идет как о переводах на свои зарубежные кошельки, так и об оплате товаров и услуг иностранным продавцам. При этом внутри России криптоплатежи по-прежнему запрещены. И в-третьих, с этого дня цифровой рубль начинают постепенно вводить повседневные расчеты. Счеты для нас с вами. Все операции с этим видом денег для граждан будут бесплатными, никаких комиссий не будет. Доступ к новой форме валюты открывают через свои мобильные приложения все системно значимые банки. Да, и к слову, подсуетились то, что называется еще и маркетплейсы. По крайней мере, Wildberries и Озон сразу сообщили, что тоже запускают оплату от граждан именно в цифровых новых рублях. С этой осени россиянок с детьми у нас в стране до 3 лет должны будут брать на работу всегда без испытательного срока. По статистике, вообще более миллиона мам постоянно в стране находится в декрете, ухаживая дома за малышами. До сих пор, напомню, льготные формы трудоустройства для мамочек распространились только до возраста до 1,5 лет в плане их чада. А на практике, на самом деле, ведь все иначе. Мамы чаще всего устраиваются на работу только когда ребенку исполняется 2 года и более. Поэтому теперь власти решили сразу делать новацию с запасом. Никакого испытательного срока для россиянок при приеме на работу, если дети у них до 3 лет. То есть с этого дня убирают, например, манипуляции, которые, судя по опросам женщин по регионам, есть, были у работодателей. Это когда мама после испытательного срока часто работу в итоге не получала. И для автомобилистов еще тоже важная новинка стартует с 1 сентября. Начинают действовать важные поправки в административный кодекс по поводу ограничений на число дорожных штрафов, которые выписывают за отсутствие полиса ОСАГО. Эксперты уточнили, это изменение в законодательстве на самом деле почему важно. Запускает оно схему проверки наличия автостраховки и оформления протоколов за ее отсутствие при помощи камер фото-видеофиксации. Теперь по закону протокол за это нарушение водитель без автогражданки будет получать не чаще раза в сутки и не будет привлекаться к ответственности за второй и последующие случаи выявления такого нарушения в течение 24 часов с момента первого штрафа. Но на самом деле важно другое. В законе на эту тему нет упоминания про комплексы фото-видеофиксации. Так что получается на практике правило за отсутствие ОСАГО 1 штраф в сутки действовать будет теперь и для дорожных видеокамер, и для инспекторов ДПС.
7: То есть 30 штрафов в месяц?
0: Получается,
7: я правильно считаю?
0: Да.
7: То есть можно не покупать ОСАГО, да, просто вот это.
8: Ну, мне слову, кажется, дороже выйдет.
0: Конечно, дороже. Там уже все подсчитывали. Где-то примерно недели хватит, чтобы покрыть сам полис ОСАГО на штрафах. Зачем это?
8: Не нарушайте.
7: Делайте выводы.

Друзья, мы приветствуем всех, каждого вас лично. Здравствуйте, с добрым утром. Много прекрасной музыки впереди, и в этом часе наша новая игра «История. Мой саундтрек». Мы собираем ваши истории, связанные с музыкой, с той самой песней на нашем сайте radio7.ru, и вы еще успеете свою историю прислать. Если она окажется, на наш взгляд, самой захватывающей, самой чудесной этим утром, мы вручим вам

0: нативный фотопринтер, и вы будете свои воспоминания хранить еще и на бумаге.
1: Да. Ну и, конечно, заходите в наши социальные сети. Сейчас, мне кажется, линейки уже, ну, у кого-то сегодня 8 были, да, кстати. У кого-то в 9, я не знаю. Ну, в общем, если время есть, хотя бы на 5 минут загляните, расскажите свои воспоминания о 1 сентября. Может быть, вашим, может быть, кого-то из близких, может быть, детей вели и прям запомнилось на всю жизнь. Мы с удовольствием будем читать и озвучивать.

0: Colin You Name It и Type на радио 7 на 7 холмах. В наших соцсетях, друзья, по-прежнему собираем комментарии по теме. И вот они, истории с той самой линейки. Утро на 7
1: холмах. От Сергея Жуйкова отличное сообщение. Отлично помню свой первый звонок. Возникла некая взаимная неприязнь с одним мальчиком. Драка, слезы, слюни. Длилось это все аж до 7 класса. Бились практически каждый день. И смотрите, что дальше. Теперь лучшие друзья. Федоров, Тема, привет.
0: Классика вообще абсолютно. Ирина, свой первый раз в первый класс, 1995 год, помню как вчера. Не потому что волновалась, боялась или переживала, а потому что бабушка устроила мне сладкий стол, на котором было все, что я люблю. Мармелад, шоколад, зефиры, конфеты, мороженое, сладкая вода. А главное, пишет Ирина, торт на графских развалинах. Это что?
1: Ну, такой торт. Ну, он так конусообразно выглядит.
0: Я только к муравейнику привык, а вы со своими графскими развалинами. И, ну, в общем, последствия были после такого переедания сладкого, пишет Ирина. Вот поэтому и 1 сентября запомнилось.
1: Маша, сообщение от нее. 1 сентября на первой линейке нам, первоклашкам, 11-классники, подарили буквари, взяли нас за ручки и повели нас в

0: в наш первый класс на третий этаж. Ну, в общем, мой 11-классник меня по пути на первом этаже потерял.
1: Неплохо.
0: Да, вот я напугалась и уже почти разревелась. Ну и хорошо, что меня кто-то поймал и, собственно, в класс привел. Потеряли ее, понимаешь? Вот эти вот безответственные 11-классники.
1: Анастасия, 1 сентября, пишет: «Помню смутно, ну, вели меня на линейку мамы и бабушки, но помню цветы, потому что вот в этом плюс жизни в деревне, в частном доме со своим садом. Ты выходишь и просто собираешь себе букет». И к сентябрю как раз были те самые букеты. Если у вас не было своего дома, у вас был букет в шуршащем таком пакете. Угу. Было такое.
0: Да,
1: хорошая
0: было.
1: История, спасибо.
0: Вот сейчас будет сообщение, Дим. Мне кажется, и ты вспомнишь свои ощущения, и многие, кто... Ну, давайте по порядку. А моя первосентябрьская история такая. Ну, вот нам пишет, да, молодой человек. «Включаю я год назад свое любимое радио и не узнаю своих ведущих. Совершенно другие и явно волнующиеся голоса. Чат кипит, возмущается, а я на 4 месяца перестала слушать свою утреннюю программу на Радио 7. Представляете? Не знаю, в какой момент залипла на новых ведущих, то есть на вас, но скажу честно, утро с вами стало ярче и энергичнее. Сейчас могу сказать, что рада такому изменению и рада, что вы у нас есть. Жду утро с вечера, весь август волновалась, что вас в сентябре тоже может не быть в эфире. Спасибо, что будете меня по утрам. Вот моя первосентябрьская история и, думаю, ваша тоже. Лублу и обнимаю. И это цитата. Оревик, Кисловодск.
1: Оревик, спасибо вам огромное. Еще...
0: Ты помнишь, как оно было?
1: Честно говоря, вот как-то, как у любого нормального человека, все плохое как-то забывается, и потом думаешь, да все было отлично. Ну, на самом деле, вы думаете, что мы вчера что-то не читали? Были индивидуумы, да, которые предпочли сообщить нам, ну, кое-что. Но это все не имеет значения. Оревик, лично вам хочется сказать, умный человек тот, который говорит, надо разобраться самому, послушать, а почему так? А вдруг это лучше? Они говорят, нет, раньше было лучше, и все. Вот. Действительно, умный человек, который вот самокритичный, он сам думает, что не так. Может быть, как-то по-другому посмотреть на ситуацию. У вас все получилось, мы вас поздравляем. Кого поздравим с чудесной историей, друзья, узнаете через пару минут. И когда вы услышите ту самую нашу новую рубрику «Мой саундтрек», это и рубрика, игра здесь все в одном, тут же размещайте свою историю на сайте radio7.ru, кликнув на конверт. Это будет незабываемо.

0: Brainstorm и их Maybe на Радио 7 на Семи Холмах. И я думаю, эта песня тоже очень атмосферная и тоже у кого-то играла в тот самый момент. Но мы сейчас о другой песне и о другой красивой истории.
1: Мой саундтрек на Радио 7.
2: Вы присылаете свои истории, оставляете их у нас на сайте Радио 7, указывая, конечно, и что происходило, и под какую музыку. Мы выбираем лучшее, ну и практически по заявкам. Мы можем поставить еще и в эфире вот ту самую песню. Так, сейчас у нас Белгород на связи, получается. Прекрасная история от Алены. Давайте же ее скорее услышим. Алена пишет. Да. Здравствуйте. Хочу поделиться своей историей моим любимым саундтреком. Как-то раз... 31 августа. Мы с супругом и дочерью приехали в чудесное место. Самая высокая точка нашего города, с которой открывается просто невероятный вид, обзор на город. Приезжаем мы как раз к закату и, выходя из машины, где играет Радио 7, включаем музыку чуть громче. И в этот момент зазвучала моя любимая песня группы. Не скажем
0: потом,
2: пока.
0: Потом Алена
2: да.
0: лично объявит.
2: И вот невероятный закат, прекрасный теплый вечер, вид уже на почти осенний город и моя любимая песня с таким символическим переводом. В общем, пробирает до мурашек. С того дня у нас появилась традиция. Уже несколько лет мы приезжаем в наше любимое место, включаем любимый саундтрек и встречаем последний закат и провожаем всегда с благодарностью очередное лето. Очень жаль, да, вот тоже. Ой, стоп, это я уже из другого письма захватила, извините. Провожаем очередное лето.
0: А мы встречаем.
2: Да.
0: Встречаем Алену из Белгорода, ту самую, которая прислала эту историю. Ален, здравствуйте, с добрым утром.
3: Доброе утро.
2: Ален, ну ключевое, что хочется спросить, вот вы пишете про 31 августа какого-то года, вот вчера было 31 августа, получилось у вас, собственно, соблюсти традицию? Или в этот раз сделали паузу?
3: Нет, вы знаете, получилось, несмотря на нашу напряженную обстановку. Все равно мы это сделали. Может быть, не очень долго по времени, но мы стараемся. Все-таки, если у нас есть в семье какие-то традиции, мы их не нарушаем. Ну, и так, благо, да. что каждый год хорошая погода. Нам везет.
0: Вам и сейчас повезло. Вы написали, мол, жалко, не получается прикрепить фото. Вы теперь фото будете распечатывать,
3: да.
0: крепить на холодильнике, можете раздавать кому угодно, потому что за вашу чудесную историю мы вручаем вам портативный фотопринтер. Ура!
2: И наши аплодисменты!
3: Спасибо.
2: Как же хорошо, когда музыка сопровождает прекрасные красивые события.
0: Ну и теперь лично Алена объявит свой саундтрек. Алена, что это за песня? Что мы слушаем с вами сейчас?
3: Это была песня группы «Аха» «Summer Moved On».
0: Спасибо вам огромное. Еще раз вас поздравляем, друзья. Завтра очередная история, ваша история. Расскажите ее на сайте radio7.ru. Расскажите, какая песня играла в тот самый момент, и портативный фотопринтер будет вашим. Ну и ваша песня будет в эфире.
1: Мой саундтрек на Радио 7.

0: Да, в первый день осени мы слушаем «Aha, Summer Moved On». Ну и еще больше прекрасной музыки впереди. Уже через несколько минут с нами Desireless. И еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры» в российской столице. 9 часов 21 минута. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
4: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Новое направление «Аэрофлота». Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
6: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
3: Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика. Балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик». В постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Радио 7.

Тот самый вояж от Дизайлис на Радио 7 на Семи Холмах. Собственно, про каждую песню в нашем эфире можно сказать та самая. И тот самый Адриано Челентано уже очень скоро с нами. А еще Пам-Пламу.

0: 9.29 в столице. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
2: Всем привет, доброе утро, город. С началом нового учебного года. Всех с этим как раз поздравляем. В мэрии анонсировали, что расширили программу профориентации в городских школах. И теперь в этой программе городской могут участвовать ученики не с 9 классов, как было, а с 8. То есть это начнется уже со 2 полугодия. И далее 8-классники смогут отныне проходить профессиональные пробы в мастерских и лабораториях почти 50 московских колледжей и заодно посетить 500 профильных городских предприятий. Также еще из новаций. В столичных школах теперь олимпиадная подготовка будет начинаться уже с 4 классов. И еще новация. В этом учебном году во всех 5-6 классах школ по Москве появляется новый специальный курс по искусственному интеллекту. Таганско-Краснопресненскую линию метро объявили, продлят в район Куркино. После Планерной появятся таким образом еще 2 новые станции. Власти уточнили, что благодаря реализации этого метропроекта улучшится транспортное обслуживание еще 350 тысяч человек, которые живут в том числе в Химках и в Красногорске. Им будет легче на практике добираться до Москвы. Протяженность нового участка Таганско-Краснопресненской линии составит плюс 5 километров. И для жителей Куркино, Путилково, Химок дорога до центра столицы, уже так прикинули власти, станет в 1,5, а то и 2 раза быстрее. Работа над проектом планировки станций метрополитена на северо-западе фиолетовой ветки начнется в новом году. На все работы понадобится года 3-4. А уже сейчас началось проектирование целой серии на которые добавят на Ярославском вокзале в рамках его грядущего масштабного обновления. Вернут этому вокзалу исторический архитектурный облик и добавят новые выходы и входы на станции метро. Создадут дополнительное пространство для пассажиров. Ведут понятную навигацию и удобные пересадки с одного вида транспорта на другой. Заменят навесы над платформами пригородного сообщения и создадут навесы над платформами следования дальнего. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. Яндекс.Карты показывают, что из всех подъездов столицы из области самые заторные направления на 9.30 утра – это Щелковское, Энтузиастов, Носовихинское, Новорязанское, Киевское, Ленинградское шоссе. Ну и по Москве сильнее всего на эту минуту тормозят местами то же самое Ленинградское, а еще Дмитровское, шоссе Энтузиастов и проспект Мира ближе к Третьему кольцу и само Третье кольцо на юге.
3: Радио 7.

0: композиции. Та самая классика «Мистер Сэндмен» на радио 7 на Семи Холмах в новом звучании. Ну и, друзья, классика. 1 сентября на календаре. Рассказывайте, какой у вас был ранец, какие банты. Рассказывайте в наших соцсетях. Автору лучшего комментария уже через час вручим очень приятный подарок за лучшую 1 сентябрьскую историю.
1: И в данный момент у нас в студии появляется эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: «Хорошие манеры» на радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И у нас на связи Дубна Вишневская. Спрашивает, как поступить, если новая коллега разговаривает сама с собой. Итак, суть. Коллега проговаривает текст, который читает. При этом, когда читает в телефоне книжку или листает ленту, молчит. Я пишу официальные письма, и мне важна сосредоточенность, а она заполняет таблицы и проговаривает что-то постоянно. Уместно ли сделать замечание или дело в моем восприятии здесь?
3: Что можно сделать? Ну, наверное, делать откровенные замечания было бы не очень хорошо, потому что мы как будто бы примеряем на себя какого-то роль контролера, который говорит, да, вот, значит, так себя ведите, а так не ведите. Что можно сделать? Это пойти, ну, вот те самые пресловутые «я-сообщения», которые там психологи, да, нам рекомендуют использовать, вот здесь, мне кажется, будут максимально уместны. Сказать о том, что, там, дорогая коллега, я понимаю, наверное, это твой способ, да, чтобы там сосредоточиться и подготовить там материалы, но мне, и дальше акцент на себе, да, мне, как человеку, который тоже находится рядом и тоже работает, не совсем удобно. Я не могу, да, в такой обстановке. Для меня вот этот шум, он является довольно сильно отвлекающим фактором. Ну и дальше смотреть по ситуации. Если коллега говорит, я бы рада, но не могу, это выше меня. Ну, то есть это такой автоматизм. Да, ну, не могу ничего поделать. Тогда, ну, что нам остается? Остается воспользоваться наушниками.
1: Тут, ну, да.
3: Другой вариант тут вряд ли сработает. Да, ну, наверное, можно еще более сложно пойти перевестись в другой отдел. Но мне кажется, самое элементарное – это позаботиться о себе, да, не пытаться повлиять на другого человека, а подумать, как сделать для себя этот комфорт, чтобы и коллеге, и себе было вполне себе комфортно и эффективно работать.
0: Спасибо огромное, друзья. Вопрос.

0: это Pink на радио 7 на Семихолмах, 9.45, точное, столичное, друзья. И нам снова пора кого-то с чем-то поздравить и какие-то события отметить.
1: И поздравим мы девушку, о которой, ну, неоднозначные отзывы. На самом деле, даже у нас в коллективе периодически нет-нет, да можем поспорить. Кому-то очень нравится, а кому-то совсем не нравится.
0: Есть такой момент.
1: Да. Ну, давайте начнем. Итак, 1 сентября 1996 года в Калифорнии родилась американская актриса и певица Зендея. Вот тут с произношением тоже, мне кажется, нужно немного поработать, потому что мы с Димой отсмотрели огромное количество видео, чтобы понять, все-таки Зендея или Зендая.
0: И вот там... Да, удивительная история. Да. В Европе ее называют Зендея. Угу. В Англии она дает интервью, там ее называют Зендая. И она даже не морщится. То есть говорит, да-да, hello. В общем, интересное имя. Тем не менее, кому как нравится, на самом деле, так и называете. У нас есть Джоли и Джоли, теперь у нас есть Зендея и Зендая. И это один и тот же человек.
1: И имя Зендея происходит от африканского языка и означает благодарность. Представляете? Мама актрисы работала менеджером и преподавателем в Калифорнийском театре Шекспира, а отец в свое время очень хотел, чтобы его дочь стала профессиональной баскетболисткой. И вообще желательно первой девушкой в Национальной баскетбольной ассоциации. Но, как видим, не сложилось. Так, что еще интересного можно про нее рассказать? Для меня, кстати, почему-то удивительным фактом был следующий момент, мол, она дебютировала в кино в роли МДЖ в фильме «Человек-паук. Возвращение домой». Мне казалось, что как будто бы она всегда снималась и всегда была в кино, но вот тем не менее. Потом, конечно, были еще другие части «Человека-паука», и в этом году тоже, собственно, мы все смотрели в кинотеатрах. Что еще интересного? Интересно то, что Зендея удостоена 2 премий Эмми в категории «Лучшая актриса в драматическом телесериале». Это у нас уже про «Эйфорию» речь. А также у нее есть премия «Золотой глобус», «Лучшая женская роль в телевизионном сериале». Опять же, это все было в 22-м, в 20-м и, по-моему, даже да, в 23-м году. Большая молодец, вопросов нет. Свадьба, наверное, была красивой. В общем, поговариваешь, да, что с Томом Холландом все-таки у них там все состоялось. Периодически ее мисс Холланд называют. Но фотографии мы так и не видели официально, к сожалению.
0: Зато мы сейчас услышим тот момент, который Света вот пояснила. Актриса и певица.
1: Да, слышали? Мы так удивились.
0: Да, мы удивились, и потом искали на одном из российских популярных музыкальных стриминговых сервисов. Я посмотрел статистику, у нее оказывается 350 тысяч ежемесячных прослушиваний. То есть кто-то Зендею или Зендаю слушает как певицу. А песни, кстати, очень достойные. Пожалуйста. То есть вполне современная штука, причем припева она поет именно в такой манере, как, помните, Лорин, которая выиграла Евровидение с песней «Юфория», вот прямо один в один. Очень классные песни. Так что есть смысл сегодня послушать и Зендею, или Зендаю, и, разумеется, поздравить ее с днем рождения. И, как всегда, если у вас сегодня день рождения, всей страной вас поздравляю.

0: Как пафосно говорят, дорогие любимые, снова с добрым утром. Это Адриана Челентано только что для вас. Ну и у нас для вас, опять же, большой сюрприз. Мы прямо сейчас подведем итоги этого утра. А вот почему? Потому что у нас гости. Гости. В следующем часе мы встречаем Леонида Аврунского и Марию Бабкину. Потрясающих людей. Леонид – великолепный вокалист, а Мария – тот самый организатор потрясающего мероприятия, опять же, о котором скажем чуть-чуть позже. Ну а пока итоги.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Да, и ваших потрясающих историй сегодня.

0: комментарий от молодого человека с ником Дензель. Давайте-ка я его повторю. Привет. Накануне 1 сентября я решил постричь себе челку. Хорошее начало уже просто было изначально. В общем, когда вот молодой человек в ванну принимал себе челку, вот эту самую постриг. По итогу мама меня побрила наголо, и таким я пошел в первый класс. Я не могу себе представить глаза матери, когда она увидела. Нам же всем хочется, чтобы 1 сентября наш ребенок был очень красивым, опрятным, самым-самым. И вот тебе на, пожалуйста.
1: С другой стороны, хорошо, что не девочка. Мы вас поздравляем!
0: Поздравляем!
1: Отличная история!
0: От Радио 7 вам достается прекрасные пляжные полотенца. В общем, неважно, какая у вас будет прическа, полотенце будет наше.
1: Мы вас еще раз поздравляем всей страной, друзья, ну и для всей страны астропрогноз через мгновение.
2: Радио 7. Гороскоп.
0: Итак, знаки огня. Начало сентября может заставить вас ненадолго вернуться к вопросу, которым вы уже давно все закрыли. Овны, львы и стрельцы, на этот раз вы увидите вот в этом вопросе деталь, которой раньше почему-то не придавали значения.
1: Знаки земли. Сегодня кто-то может попросить вас объяснить совершенно простую вещь. Тельцы, девы и козероги, вот пока будете рассказывать, сами обнаружите в привычном процессе способ сделать его гораздо удобнее.
0: Дважды два, да?
1: Да.
0: Простую вещь. Знаки воздуха. Не исключено, что сегодня вы услышите собственное имя там, где совсем не ожидали. Близнецы, весы и водолеи, не торопитесь откликаться. Сначала послушайте, в каком контексте все это прозвучит.
1: Знаки воды. Первый день осени может принести неожиданное желание что-то сохранить. Какой-то там билет или фотографию, например, или какую-то совершенно обычную мелочь. Так вот, раки, скорпионы и рыбы, не выбрасывайте ее. Позже она окажется дорога вам совсем по другой причине.
2: Утро на семи холмах. Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: Алло, ну как там с бизнесом?
7: Что? Вы кому звоните?
6: Твоему бизнесу звоню.
7: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
11: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
14: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
15: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
16: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
17: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
18: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
19: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. С утра почти плюс 20, а днем до 25 тепла и осадки, если кое-где дождь и будет, только ближе к вечеру. Вот ключевые данные от синоптиков на 1 сентября для Москвы и Подмосковья. Так что в погодном плане день знаний на позитиве. Зато с завтрашнего дня начнется плавное похолодание.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
4: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
7: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
8: В российской столице 10 часов утра. Денис Лизин и новости прямо сейчас. Доброе утро.
2: Да, именно так, Дима, приветствую. Это привет. Доброе утро всем. Будем в курсе, что сразу несколько изменений в транспортной сфере начинают действовать у нас в стране с этого дня. Как сообщили в Минтрансе, вернуть, допустим, билеты на электрички теперь можно будет через интернет, то есть через мобильное приложение, через сайт перевозчиков, без обращения в ЖД, допустим, те же кассы, как было до сих пор. Также пассажиров поездов дальнего следования отныне обязаны уведомлять об изменениях условий поездки, ну, допустим, при корректировке расписания. Еще подтверждать право на льготный проезд в общественном транспорте пассажиры могут по всем регионам и с этой осени через мессенджер «Макс». Это на практике упростит проверку транспортных льгот. И, кроме того, перевозчики еще начинают продавать билеты по биометрии как дополнительную опцию. То есть при наличии технической возможности этой у транспортных компаний. Порядок получения налогового вычета за лечение изменился с этого дня, причем изменился кардинально. Больше вообще не надо для этого собирать отдельный пакет бумаг и справок об оплате, потому что медклиники с сентября обязаны по всей стране передавать все сведения о

0: пройденном лечении в единую госинформсистему в сфере здравоохранения. И благодаря этому, собственно, для возврата денег из налоговой инспекции будет достаточно выписки из электронной медицинской карты. Договор за оказание, в свою очередь, платных медицинских услуг также можно отныне вообще заключать дистанционно. Через сайт медклиники, мобильное приложение, через национальную платформу МАКС в том числе. И причем для этого, сообщается, не потребуется электронная подпись пациента, достаточно будет простого его волеизъявления. Ну и сообщение еще об одной техно-новинке, тоже которая с сентября стартовала уже с этого утра. Для поддержки отечественного производства в стране ввели новый технологический сбор на электронику, то есть включая, допустим, те же самые ходовые смартфоны и ноутбуки. Отныне за ввоз или за производство такой продукции, где есть электронная компонента, база. Импортеры, допустим, будут платить спецсбор. Размер известен до 5000 рублей за единицу товара. Власти анонсировали, что налог сей распространят лишь на те категории поначалу товаров, где доля наших производителей невысокая. Ну и опять же, поначалу сбор коснется только готовой, ввозимой из-за рубежа технопродукции. В свою очередь, дополнительные деньги, собранные отныне с производителей импортеров, направят на развитие и поддержку российской радио- и микроэлектронной промышленности. Это, конечно, хорошо, но для всех нас, как для покупателей, важно то, что смартфоны в России из-за этого могут подорожать процентов на 10, а ноутбуки процентов на 15. Таковы прогнозы. Ну, потому что новая технопошлина увеличивает издержки тех же импортеров. А по общемировой традиции за все подобное обычно платят покупатели.
1: Ну, вы как хотите, а мой телефон на процессоре Байкал.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Друзья, с добрым утром. Мы приветствуем всех-всех-всех. Сегодня 1 сентября. И опять же, надо как-то вот этот день сделать особенным. И какие гости у нас будут в студии буквально через несколько минут?
3: Потрясающе.
1: Давайте,
3: да, потрясающе.
1: Объявим их красиво. Итак, совсем скоро. Буквально вот одна песня Робби Уильямса и с нами. Мария Бабкина, главный режиссер фестиваля «Культурный город». И если вы еще не побывали ни на одном представлении, которое самое разнообразное в парке Зарядье, сделайте это прямо вот сегодня. Мария причем расскажет подробно, что посмотреть в оставшиеся дни.
3: Да, мы уточнили уже, да.
1: Да. И Леонид Аврудский, прекрасный певец, композитор и продюсер. Леониду наш отдельный привет. Вот он из-за стекла машет. Мы были на его концерте. В субботу мы были или в пятницу? В пятницу. В пятницу мы были, в пятницу.
3: Да, в пятницу.
1: И получили невероятное удовольствие. Итак, Леонид и Мария через пару минут. Наши чудесные гости на Радио 7.

0: Молодцова.
1: Друзья, и снова с добрым утром. Продолжаем утро на Семи Холмах. Школьникам наш отдельный печальный привет. Но сейчас, друзья, мы поговорим об искусстве, о приятном, о высоком и всеобъемлющем. Потому что у нас сегодня в гостях Мария Бабкина, главный режиссер фестиваля «Культурный город», который в эти дни проходит в столице, и Леонид Аврудский, певец, музыкант, композитор и продюсер. Здравствуйте!
2: Доброе утро!
3: Здравствуйте!
2: Доброе утро!
4: Так, Мария, буду обращаться к вам. Фестиваль «Культурный город» проходит уже не первый год. И вообще в Москве периодически проводится огромное количество фестивалей. Вот на ваш взгляд, чем фестиваль «Культурный город» выгодно, ну, я думаю, что выгодно, отличается от других?
2: Ну, он уникален. И, конечно, мы относимся к нему с большой любовью. Фестиваль, как вы правильно заметили, проходит уже третий год. Третий год — это проект, у которого, как нам кажется, и мы в этом точно уверен, что нету ничего такого подобного в Москве. Объясню, почему. Представляете, мы взяли для себя планку, ну, согласитесь, просто приглашать, когда популярный артист, да? И вот
4: конечно,
2: ты просто делаешь
4: конечно.
2: Афишу, и туда приходит популярный артист, которого и так все знают, и в треке, в ротации, как модно говорить. А мы замахнулись на музыку, которая чаще всего проходит в закрытых концертных залах, которые, как говорят, любители, и не на всех. А мы ее сделали, опять же, как сейчас мы стали использовать такое слово, площадного формата. То есть мы вывели классическую, симфоническую музыку на площадной формат, на амфитеатр «Зарядье», где минимум от 3, а максимум до 5 тысяч собирается зрителей. И изначально, 3 года назад, когда мы на это замахнулись, нам очень многие скептично к этому относились. Ну как же, вы что считаете, 40 дней к вам будут каждый вечер приходить на классическую музыку? Спустя 3 года я могу сказать «да». Люди стоят в очередях, ждут окончания репетиции, ждут начала события. А еще у нас много интересных фишек. Первое — это наша безумно красивая сцена, и мы каждый год стараемся удивлять. Первый год мы сделали сцену с рукой, там была история, мы придумали, что прикоснись к искусству, огромная
4: красиво,
2: рука.
4: Да, да, да.
2: А в прошлом году у нас была безумно красивая люстра, которая менялась и танцевала. У нее было сколько, Леня, 45 позиций у нас было люстра, и она вместе с артистами на сцене меняла свои позиции. И люстра — это, знаете, как у всех ассоциируется красивый концертный зал, это какая-то люстра большая. А в этом году мы вообще сделали очень простую скетичную сцену. У нас рама. Она выглядит как рама картины, потому что каждый вечер в этой раме произведение искусства. И мы приглашаем зрителей прикоснуться к произведению искусства. И вторая наша фишка. У нас всегда открытые репетиции. То есть то, что всегда в концертных залах за закрытыми, в нашей истории это открытые. И вот Леонид, как
3: так
2: человек,
3: вот
2: который третий...
3: Это оказывается ваша фишка.
2: Это наша фишка для артистов. Это сложно. Да.
4: Леонид, а вы который год участвуете в фестивале?
5: Знаете, я уже тоже, по-моему, третий год участвую в фестивале, и это действительно уникальное событие. Я думаю, что не только для Москвы, в целом люди, как я понимаю, приезжают на этот фестиваль, потому что он стал каким-то знаковым событием для страны. И когда я сейчас узнал, что, оказывается, открытые репетиции — это фишка фестиваля, теперь-то мне стало много понятно, потому что это, ну, это такое необычное немножко для артиста, когда он выходит, репетирует что-то, там, не знаю, отстраивается звук, ну, потому что большие коллективы, музыканты, это все не так просто отстроить, чтобы это звучало хорошо. И в этот момент какие-то люди, проходя мимо, останавливаются, смотрят.
1: Начинают снимать.
5: Да, ну,
4: конечно.
5: Ну, конечно, все время снимают. Вот. Но просто это становится еще дополнительно, еще один концерт.
2: Да.
5: Вот, концерт перед концертом.
1: Здорово.
5: Вот, и обычно я, когда провожу саундчек, в день концерта я говорю: друзья, вот вы оставайтесь, сейчас еще мы что-то для вас исполним.
2: Но мы уже переоденемся и будем красивые. А очень часто в репетициях, ну, поверьте, это всегда за закрытыми дверьми. И иногда ты не следишь за своей речью, когда общаешься со своими коллегами и сотрудниками. А здесь тебе еще приходится очень сильно следить, что говорить, кому обращаться.
1: Контролировать.
2: И ты, уважаемый художник по свету, будьте любезны, направьте вот этот лучик туда, потому что артист пропадает в свете. А самое смешное, что в этот момент сидят люди, а там же у нас, ну, совершенно свободно.

0: и рассадка, и посещение, и мне начинают комментировать: да нет, нам все видно, спасибо, нормально. И то есть у нас еще такой стендап происходит, то есть с точки зрения зрителей, им, простите за выражение, кайф, нам пишут в группе, что вау, это же классно, всегда все же закрыто, а нам, и артистам, и режиссерской постановочной группе, нам тяжело.
1: Сейчас Мария нам с культурного переведет на человеческий язык за эфиром, что говорят осветителю. Друзья, ну мы возьмем небольшую паузу, через пару песен вернемся.

0: Милана Молодцова.
1: Друзья, продолжается утро на Семи холмах с нашими замечательными гостями. Мария Бабкина в нашей студии, главный режиссер фестиваля «Культурный город», и Леонид Аврудский, певец, музыкант, композитор и продюсер. И Света прямо за эфиром говорила: дайте, я Леониду задам.
2: Да, конечно.
1: Кто мы такие, чтобы останавливать Светлану Валерьевну?
2: Не надо,
1: пожалуйста.
2: Не надо останавливать. Вы сказали, что уже третий год подряд участвуете в фестивале. А вот из года в год отличия какие-то есть вот для вас, как для музыканта, исключительно?
3: Я думаю, что отличие только в том, что мне все чаще и чаще люди пишут в социальную сеть о том, что: «Леонид, скажите, будет ли в этом году ваше выступление?» И все больше и больше людей. Конечно, да, уже люди ждут. И это, как я уже говорил, это какая-то часть такого не просто культурного досуга. Это возможность объединиться с какими-то вашими близкими друзьями. Вы не знаете, что там будет. Да, вы можете выбрать из программы какой-то из дней и просто классно провести время. Да, может быть, вы никогда бы не пошли там, не знаю, на джазовый концерт.
2: Поскольку
3: это открытая площадка, и у людей есть возможность просто, проходя мимо даже, остановиться и что-то услышать, и что-то для себя, может быть, отметить. Не обязательно, что это станет там самым любимым их жанром, например, да, но это возможность прикоснуться к этому. Та возможность, которую большинство из нас лишены, потому что, ну, сознательно, если вы не слушаете эту музыку, вы не пойдете в концертный зал, вы не купите на это билет.
1: Да.
3: И я думаю, что это то, что делает город и департамент культуры, в частности, объединяет людей. Мы же все сейчас с вами в социальных сетях постоянно. Мы там общаемся, у нас есть иллюзия вот этого удивительного общения, что мы так близки, что мы все обо всех знаем. Но это не общение, это иллюзия общения. Общение начинается, когда мы сейчас встречаемся с вами, я смотрю в ваши глаза, когда вы смотрите на мою реакцию, когда я смотрю на вашу реакцию. Вот тут рождается что-то большее. А когда есть какой-то концерт еще, а когда еще люди поют вместе,

0: представьте, 5000 человек поет одну песню, у них возникает вот это ощущение единства, которое, ну, мне кажется, сейчас большая-большая редкость.
1: Я хотела спросить про реакцию. А реакция у людей в концертном зале и реакция людей на открытой большой площадке отличается?
2: Ой, это очень интересно. Можно я?
3: Со стороны своего,
2: потом интересно, согласится со мной Леонид или нет. У нас за 3 года появились, как мы их называем, вот знаете, есть такой человек, он приходит к нам на каждый концерт.
1: Вы его знаете это уже по имени?
2: Мы его знаем уже по имени, мы его приветствуем. Если он придет, то будет хорошая погода. Потому что, опять же, одной из у нас это все под открытым
4: может,
2: небом.
4: Может, это заместитель режиссера все-таки?
2: Нет, он нам, видимо, от небесной канцелярии, чтобы погода была хорошая.
1: Значит, ваш талисман практически,
2: мы
1: да?
2: считаем, да, наш талисман. И мы уже придумали, может, ему реально какую-то одежду пошить, чтобы он был, как, знаете, как Мишка-талисман наш. Мы у нас, опять же, это все под открытым небом. Никуда невозможно уйти. И вот, к примеру, у нас был концерт балета под симфоническую, естественно, музыку, под оркестр. Был сильнейший дождь, у нас не ушел ни один человек. У нас все сидели под зонтом, а артисты забегали за сцену, говорят, ну они сейчас все уйдут. Я говорю, наши не уйдут.
4: Ничего себе.
2: И у нас люди не уходили. У нас было в прошлом году, вообще мы начинали под град, безумный град. У нас пианист был потрясающий, Бессонов Иван играл. И тоже ни один человек не ушел. Да, не, прямо толпы, как мы привыкли, не было, но полный амфитеатр в 3000 человек у нас было. Про реакцию. Вот мы стараемся давать возможность за все это время разную музыку. Вот один из концертов у нас было, мы хотели объединить, вот опять в продолжение слов Леонида, чтобы эта музыка была понятна всем. И мы решили, что по-настоящему это детская, потому что все мы родом из детства, дети сейчас ее слушают, взрослые ее помнят, и это прекрасное воспоминание. И у нас симфонический оркестр играл музыку из детских мультиков и фильмов, которую мы все с вами знаем, но солистов не было, никто ее не пел. А солистка был саксофон, Вероника Кожухарова, известная наша саксофонистка. И она партию, ну, как солистка играла у нас через, наверное, минуты 3.
1: Пел весь зал,
2: Пел весь зал. У меня, поверьте, у меня не было бегущих строк караоке. Мы сделали красивый там поддерживающий видеоконтент, ну и какие-то напоминания, там, если Мэри Поппинс, то фильм Мэри Поппинс, что-то еще. Умку, вот эту колыбельную, пел весь зал. Мы еще добавляем всегда красивые какие-нибудь элементы. В этот момент у нас начали надувные шарики появляться, детки начали бегать, господи, как это было красиво. И вот таких историй мы делаем много. К примеру, у нас была программа по Тарвердиеву, какие-то вещи мы пели с солистами, но это тоже были классические солисты оперные, для которых очень сложно петь партии, как будто бы попсовые. Ну, согласитесь, там, из фильма, который мы все смотрим перед Новым годом. А какие-то играл только симфонический оркестр и пел весь зал. И это про объединение и про то, что культура совершенно, совершенно правильная вот в наше время, и она объединяет.
4: Вот так, друзья, звучит и выглядит культурный город. Но от детской музыки мы сейчас к взрослой музыке, и вернемся через пару минут и продолжим наш утренний разговор с нашими замечательными гостями.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем!
0: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
0: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
2: Дорогие друзья, с вами Константин Хабенский. МХТ имени Чехова открывает новый сезон. В этом сезоне премьеры и любимые спектакли. Живые эмоции и те волнительные вечера, когда на сцене начинается настоящая жизнь. Каждый спектакль — это встреча, которую нельзя пропустить. Выбирайте театр. Приходите в МХТ. Билеты уже в продаже на сайте mhat.ru.
3: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
4: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
3: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
4: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру»

0: центр «Формат Мытища». Олимпийский проспект. 29! Мотивы организации, правила, количество подарков, срок комиссии, пройти. Получение на сайте formatmili.com.
1: Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+.
2: Радио 7.

0: Алана Молодцова.
1: Друзья, и снова с добрым утром. Наши прекрасные гости по-прежнему в студии. Рады поприветствовать снова. Леонид Аврудский, певец, музыкант, композитор и продюсер. И Мария Бабкина, главный режиссер фестиваля «Культурный город», о котором мы сегодня этим утром и говорим. Здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро. Да, доброе утро. Буду спрашивать, Леонид, вас. У меня, как это уже традиция, обращаться
2: девочки
3: к мальчикам, мальчики к девочкам.
2: Хорошо, мы готовы.
3: Для вас, как для музыканта, вот с аудиторией, которая может случайно попасть на ваше выступление, вот с такой аудиторией сложнее работать или легче наоборот? Ну, то есть на концерт люди специально покупают билеты, они знают, к чему себя готовить, а вот здесь как будто бы нет.
4: Я думаю, что вот те проекты, которые я делаю, когда-то это было 8 историй, потом все начинается с тебя, сейчас вот проект «Любовь». А многие люди, если они первый раз идут ко мне на концерт, то они действительно идут праздно на концерт. Uh-huh. Да, и они не представляют, что, возможно, за время концерта у них возникнут какие-то мысли, ощущения, может быть, даже желание что-то поменять в своей жизни, сделать какие-то важные поступки, сказать какие-то важные слова близким людям, которые они откладывали на долгие-долгие годы. И, конечно, когда я выхожу в «Заряде», например, там, где ты поешь, амфитеатр, как правило, собирается, но есть проход, в котором люди периодически вот так вот просто проходят. Мне кажется, для любого артиста это вызов. Потому что такое, ты смотришь, думаешь, что за неуважение, почему ты идешь? Вот. И тут начинает проявляться вот это, знаете, человеческое...
3: Азарт, да?
4: Человеческое вот это... Ну, кто-то скажет азарт, кто-то скажет эго. Вот. Ну, по-разному у всех. Но желание все-таки сделать так, чтобы человека остановить, зацепить, потому что, конечно, публика, которая пришла в концертный зал, там, я часто даю почти каждый месяц в Московском планетарии концерты, и это место, где человек может собраться, быть в себе, там, ну, это другая атмосфера абсолютно. Или открытая площадка. Я всегда очень боялся, что на открытой площадке эти смыслы, эти идеи, они не будут так восприниматься людьми.
1: То есть не получится передать?
4: Ну, это сложнее просто, потому что внимание рассеивается. Но, тем не менее, вот вроде уже не первый год нам удается и собрать внимание, и сделать так, чтобы люди снова и снова приходили.
3: А расскажите про проект «Любовь».
4: Это новый проект, который я сделал с режиссером Евгением Беспало. Я думаю, что вы знаете этого режиссера. Ну, по крайней мере, она делает, там, не знаю, фестивали Леонида Агутину. Я думаю, что многие знают ее по свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Вот. Но вместе с этим, вместе с тем, что она очень такой человек, который любит делать масштабные проекты, в ней есть вот это ощущение искренности и душевности. И мне очень хотелось что-то сделать вместе, и мы сделали проект. И, наверное, ключевая цель этого проекта, ну, вдохновить нас всех на любовь. Но мы же понимаем, что любовь — это какое-то там, не знаю, чувство, которое рождается как-то спонтанно, мы не можем его предсказать. Но вот то, что мы делаем потом, когда мы любим, это уже навык. И, наверное, этот весь проект, он про то, чтобы не забывать о том, что любовь — это какие-то наши действия. Мне вот было приятно, я буквально недавно был на каком-то интервью, и человек, который меня спрашивал, она мне рассказала, что она после концерта написала папе, с которым мне общалась 30 лет.
1: Ух ты!
4: Ничего и вот для себе. Меня вот это, мне кажется, самое ценное. Вот, собственно, ради этого мы делали этот проект.
1: Так, не снижаем планку, Мария, вам тогда вопрос. В этом году что произошло такого? Вот можете рассказать какую-то удивительную историю, вот как только что Леонид рассказал? Вот что вас

0: Например, какой-то личный отзыв. Лично. Да, может быть, вам кто-то что-то написал такого, что вас потрясло, удивило и что вы навсегда запомните.
1: Вы знаете, «Культурный город» — это мой любимый проект. Угу. Я горю им и всегда занимаюсь с полной отдачей. Поэтому вот, как, знаете, как про детей, вы как спросить, кого вы любите?
0: Какой любимый, да?
1: Да. Ну, вот тут то же самое. Для меня в каждом проекте есть смысл. В этом году я хотела бы сделать акцент, что мы очень много внимания уделяли просвещению. Чтобы, когда ты идешь в концертный зал, я, кстати, с артистами, с музыкантами и с дирижерами очень часто по этому поводу даже немножко спорю. Потому что я говорю, вы смотрите со стороны профессионала, а у нас люди приходят, которые...
2: Неподготовленные, скажем так. Да?
1: И вы считаете, что вот когда музыка звучит, они точно должны знать, что между аплодировать нельзя, а что эта музыка про то-то, то-то. Я говорю, а давайте попробуем заняться еще просвещением и рассказывать, что за музыка. И у нас говорящие дирижеры. У нас на некоторых программах дирижер
0: вот
1: не просто
0: да.
1: спина с палочкой, он поворачивается и расскажет. А следующее произведение было написано ты-ты-ты-ты-ты, тогда-то, тогда-то. А написано по таким-то впечатлениям и сделано тогда-то. К примеру, вот Сергей Рахманинов. Мы с вами все знаем стандартную историю. Депрессия, уехал в эмиграцию, скучал по России, прекрасный композитор. Но он же великолепный. Великолепный музыкант. Он же потрясающий человек, как он создавал, как он творил, когда он начал. И мы в этот раз Сергея Рахманинова, концерт его, сделали с артистом театра и кино, который рассказывал перед каждым произведением, а как оно писалось, а что за человек, а под каким впечатлением это было.
2: Потрясающе.
1: И я всегда вот про фишку, еще одну, я всегда с концерта ухожу с людьми. То есть я прямо вот снимаю себе бейджи, рации и иду где масса. И я слышу, что люди обсуждают.
0: Послушать отзывы.
1: Да, и для меня это самая честная история. И люди обсуждают, вот это хорошо прочитал, вот это классная была нота, ну, то есть все знатоки, понятно. Но чаще всего все говорят одно и то же, что, ой, я впервые услышала, а оказывается, и вот для меня это самая большая оценка, что было, а оказывается, а я узнал, или, к примеру, представляете, у нас был концерт, посвященный Антону Рубинштейну. Ну, согласитесь, не самый популярный композитор, но люди уходили с него и говорили, а, так это он написал это произведение, так это у него такая интересная история жизни и так далее.
0: То есть, когда что-то человек уносит с собой, для вас
1: для это самое ценное. Для меня это самое ценное.
0: Спасибо огромное, друзья. Скоро вернемся. Еще немного музыки, о которой мы тоже будем рассказывать обязательно. Напоминает некоторые из наших радиопрограмм, когда вы говорите, дирижер рассказывает о песнях. Есть у нас и такое. В общем, друзья, пару минут, и мы снова с нашими гостями в студии «Утро на семи холмах».

0: и Светлана Молодцова.
1: Друзья, как всегда, с добрым утром, но не как всегда, редкие гости в нашей студии, режиссер, главный режиссер фестиваля «Культурный город» Мария Бабкина и Леонид Аврудский, певец, музыкант и композитор. Здравствуйте. Доброе утро.
2: Такая вот компания.
1: Да.
2: Доброе.
3: Так, я изменяю своим привычкам и задаю вопрос Марии. Жанров, да, обычно, Леонид, начинали с вас. Да, жанров, представленных на фестивале, очень много. А вот когда вы только думали о создании этого фестиваля и понимали, что поставите действительно столь разные жанры, ну, давайте будем считать, по факту на одну площадку, да, на один объем. Какие чувства при этом испытывали? Ведь наверняка были какие-то сомнения или нет?
4: 100% были, вы правы. И это главное, про что я всегда говорю. Представляете, вы делаете, вы должны построить такую сцену, придумать такую программу при условии, что у нас открытая сцена, в прямом смысле этого слова. У нас нету традиционного заднего экрана. У нас потрясающий вид на Кремль, на храм Василия Блаженного и на колокольню Ивана Великого. И декорации для нас становится Москва. У нас нет декораций, у нас все продувное.
3: Это
4: очень красиво. Представляете, мы начинаем в 8, это еще там 8 вечерний концерт, у нас еще такое полутьма, а заканчиваем уже в темноту. Еще и лучший художник по свету у нас становится наша природа. И, конечно, для меня было это вызов, потому что сделать сцену, которая каждый день должна для зрителя восприниматься по-новому, программа, которая должна восприниматься по-новому, а при этом у меня нет возможности каждый день перестраивать сцену, передумать какие-то новые декорации. По факту у меня есть только то, что есть, и поэтому вот сцену каждый раз мы придумываем такую, чтобы у нас были, ну, хоть какая-то небольшая возможность. Где-то там, вот недавно у нас был потрясающий концерт, и там у нас летали воздушные гимнасты в какой-то момент под симфоническую музыку. Ну, согласитесь, тоже не самое, да?
1: Нетривиально.
4: Потом у нас, к примеру, есть концерт, тоже уже прошел, симфонический оркестр Русской филармонии. Концерт был, и там у нас спецэффекты, которые чаще всего к роковым концертам. Это там СО2, такие, вот знаете, вспышки. Ну, тоже для оркестра со вспышками, такой, который более роковый, тоже непривычный. Плюс мы делаем под каждое событие уникальный видеоконтент, что тем самым нам тоже дает возможность менять визуально площадку. Но это, правда, сложно.
1: Леонид.
2: Я даже не представляю, насколько сложно, потому что сейчас мы слышим только несколько таких небольших моментов. Но представьте, я вот всегда, Мария, это говорю после окончания, я не представляю, как они это делают. Потому что 40... Сколько у вас дней идет? 40, да?
1: Да, 40 дней.
2: 40 дней каждый день. Новый артист, новые там количество этих артистов и вообще все, каждая программа и все это через режиссера, который это все видит как-то и все это объединяет. Я не знаю, это вот ну просто памятник нужно при жизни поставить Марии, потому что это кажется чем-то очень простым, но люди какой-то один концерт могут готовить целый год, это нормально. Но это нормально. А тут 40 мероприятий каждый день.
1: Без провисания.
2: Да, они вообще, вообще не спят, просто вообще...
3: Мария, я хотела спросить, сколько там вы спите, живет, когда там идет живет, фестиваль?
2: Там, я не знаю, что...
3: И успеваете ли вы поесть?
1: Ну и тогда, Леонид, скажите, вы сразу сказали «да», когда вам позвонили и сказали, будете участвовать в фестивале?
2: Ну, конечно, я всегда говорю...
1: Что для вас это?
2: Но для меня это, прежде всего, возможность быть частью большой культурной составляющей города Москвы. Для меня это очень важно. Потому что одно дело, когда я провожу там регулярно каждый месяц какие-то свои концерты, и москвичи ходят на эти концерты, там, покупают билеты. А другое дело, когда есть возможность просто открыто показать то, что делаешь городу. Мне кажется, это большое-большое счастье.
1: Ну и буквально через пару минут, друзья, предметно поговорим, что в ближайшие, в оставшиеся дни фестиваля посмотреть, послушать, куда приходить, хотя мы знаем, куда, в парк Заряди. Но, тем не менее, подробности от главных участников через пару минут.
0: Радио

0: Молодцова. Радио
1: 7. И снова с добрым утром, друзья. Дайте-ка я скажу свое привычное, как быстро пролетело время замечательной компании. Мария Бабкина, главный режиссер фестиваля «Культурный город» в нашей студии. И Леонид Аврудский, певец, музыкант, композитор и продюсер. Все это непосредственные организаторы и участники, ну, в случае с Леонидом, фестиваля. Давайте теперь о деталях. Вот, например, сегодня 1 сентября. Что родителям с детьми, например, посмотреть, послушать вечером?
2: Я надеюсь, что мы вас удивим. Потому что мы сделали, как мне кажется, очень ожидаемое, но с другой стороны неожидаемое. У нас выступление вечером в 20:00 большого детского хора имени Попова. Это, помните, хор, который мы с вами еще помним,
1: были,
2: как-то он назывался, всесоюзный, да? Вот
3: крылатые качели они исполняли,
2: да, конечно. Вот это все у нас и будет. Представляете, наш красивейший, огромный, полный состав хора детей будут петь песни «Крылатые качели», «Есть на далекой планете», «С чего начинается Родина», потрясающий концерт, который, и опять же, про объединение. 1 сентября родители с детьми любого возраста, и все вы эти песни будете знать. И, как вы думаете, в сопровождении чего? Симфонического оркестра.
1: Предсказуемо.
4: Ты знала, что я из этого хора?
2: Да.
3: Серьезно?
2: Да.
4: Ну,
2: вы
4: конечно,
2: из этого хора?
4: Да. Игорь Сергеевич был моим педагогом.
1: А вы лично пойдете послушать?
4: Ну, с большой радостью. Такие мероприятия всегда вызывают очень трепетные чувства, мне кажется.
3: Сколько вам было лет, когда вы в этом хоре?
4: Ну, 7 лет.
3: 7,
4: я,
3: да?
4: Да, я 7 лет.
1: Хорошо, Леонид, вас можно будет увидеть еще до конца фестиваля на сцене?
4: А, до конца фестиваля, наверное, уже нет.
1: Так.
4: Но меня можно будет увидеть в открытых концертах.
1: Приглашайте.
4: Да, с большой радостью. 26 сентября у меня будет концерт «Любовь в планетарии», поэтому я с большой радостью вас приглашаю.
1: Спасибо огромное, Мария. Ну и скажите, каким будет финал фестиваля? Как он будет выглядеть? Какого числа? Что это будет?
2: Финал фестиваля традиционно это День города. Uh-huh. В этом году это 5 число. Это потрясающий будет концерт Юрия Башмета с приглашенными солистами. Но вот знаете, как сейчас? У меня сегодня очень много раз слово «модно». Как модно говорить с секретными артистами. Ну, понятно, что это тоже будет симфонический оркестр Юрия Башмета. Это будут солисты известные, оперные. Ну, уж понятно, что Эльдар Абразаков обязательно будет. Вот. И артисты театра и кино тоже очень известные, которые будут читать стихи о Москве. И все это сопровождение оркестра. А вот 6 числа мы очень долго не раскрывали, кто же будет заканчивать.
1: Кто?
2: И мы всегда делаем какие-нибудь уникальные истории, заканчивая фестиваль. И тоже стараемся нестандартно. Например, в прошлом году мы закончили детство. У нас был большой фестиваль детский. И не под симфонический оркестр. А в этом году мы закончим группой Термейтс.
1: Ничего
2: это
1: себе.
2: Тоже не супер про симфоническую музыку, но это очень... Наверное, неожиданно от нас.
1: Точно неожиданно. Огромное вам спасибо. Это было очень живо, и вы не зря употребляли
2: спасибо
1: слово
2: большое.
1: «Модно», потому что культура, настоящая культура, это всегда модно. Мария Бабкина, главный режиссер фестиваля «Культурный город», была сегодня нашей гостьей. И Леонид Аврудский, певец, композитор, продюсер и музыкант. Спасибо вам
4: спасибо
1: большое.
4: Спасибо вам большое.
3: Спасибо.
1: Друзья, и всем огромное спасибо. Встретимся завтра в утре на Семи холмах. Пока.

Реклама. Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. «Электрический поцелуй». В кино с 3 сентября. 18+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. С утра почти плюс 20, а днем до 25 тепла и осадки, если кое-где дождь и будет только ближе к вечеру. Вот ключевые данные от синоптиков на 1 сентября для Москвы и Подмосковья. Так что в погодном плане день знаний на позитиве. Зато с завтрашнего дня начнется плавное похолодание.
0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Стартовал новый учебный год. И вот с этого 1 сентября запускают по школам массу новаций вообще по теме учебы. Если говорить о самом главном, ну хотя бы в плане перечислить, что вводят. Допустим, новости о том, что ученики 8 и 10 классов повсеместно начнут изучать основы безопасности и защиты Родины. Это, в принципе, новый предмет. Обществознание будет теперь в школах российских только в 9, 10, 11 классах. Плюс еще в школах запускают новейший курс об искусственном интеллекте. Также вводят оценки за поведение. Это касается учеников со 2 по 8 класса. Всех без исключения, опять же, регионов. Но есть нюанс. Пока в каждом регионе выбрали всего лишь для этого по 10 школ. И еще тотально теперь закрепляется повсеместный запрет на использование мобильных телефонов школьниками во время уроков. Ну и еще отменяют, в принципе, домашние задания для всех первоклассников. Этого у них не будет, в принципе. Семьи с детьми в России с этого дня получили право на ипотечные каникулы нового формата. Тут сообщается, что теперь при рождении или усыновлении второго и далее детей семья может оформить паузу по ипотечным выплатам до 18 месяцев. И при этом, главное, не надо подтверждать снижение своего дохода, потому что теперь, собственно, появляется новое основание для оформления ипотечных каникул. Это и есть рождение или усыновление второго и последующего ребенка. И еще важный нюанс, то что максимальный срок такой отсрочки составит именно 18 месяцев, тогда как по другим основаниям воспользоваться ипотечными каникулами по-прежнему можно будет не более чем на полгода. Да, и новые правила вот эти распространяются в том числе на договоры ипотеки, заключенные до 1 сентября. Ну и на финансово-платежную еще тему наступивший месяц принес сразу несколько важных новостей. Давайте отметим, что, во-первых, с этого дня платежные терминалы на кассах начинают переводить на универсальный, единый для всех банков QR-код для безналичной оплаты. То есть теперь покупателям предложат просто один общий QR, но с сохранением при этом бонусов и скидок от вашего конкретно банка. Во-вторых, с этого дня россияне получают возможность переводить криптовалюту за границу. Речь идет как о переводах на свои зарубежные кошельки, так и об оплате товаров и услуг иностранным продавцам. Но внутри России криптоплатежи, по-прежнему, напомню, запрещены. И в-третьих, с этого дня цифровой рубль, новый вид денег, начнет постепенно входить в повседневные наши с вами расчеты. Доступ, сообщается, к новой форме валюты российской открывают через свои мобильные приложения, все системно значимые, основные, самые крупные банки. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проект «Медиклас» на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
0: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бекметовым.
1: В музее-заповеднике Коломенское работает выставка «Фронтовой репортаж». Экспозиция во дворце царя Алексея Михайловича посвящена фотокорреспондентам времен Великой Отечественной, людям, которые, рискуя своей жизнью, сохранили для истории бесценные свидетельства военного времени. На выставке «Фронтовой репортаж» представлены снимки и личные вещи, принадлежавшие фотожурналистам, а также живописные графические работы, музейные предметы, плакаты, газеты и журналы. Посетители увидят фотографии таких мастеров военного фоторепортажа, как Борис Кудаяров, Яков Халиб, Тимофей Мельник и Евгений Халдей. Кроме того, на выставке представлены снимки, на которых можно увидеть самих авторов за работой или во время отдыха. Экспозиция также расскажет о жизни Москвы от объявления о начале войны до салюта победы на Красной площади. В МХТ имени Чехова завтра драма «Коля Красоткин». Для своей постановки режиссер Максим Маламедов

гимназии дружат, конфликтуют и философствуют, ведут совсем не детские разговоры о вере, добре и поиске себя. Через их истории Маламедов размышляет о взрослении и о том, что происходит в тот момент, когда детство начинает уходить. Начало спектакля в 7 вечера.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Радио 7 представляет выставка Вера Мухина «Диалоги грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны, как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги грани. До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и среда. Первая среда сентября завтра. И вот о чем мы поговорим, друзья.
2: Нам попалась новость, мол, сотрудники, которые скидывают мемы в чаты, работают хуже всех. Так вот, давайте обсудим все чаты. Польза, вред, аномалии, ну и так далее.
1: Конечно, будем в наших чатах, чатах Радио 7 с вами на связи. И по теме, и без темы, и вместе будем слушать лучшую любимую музыку, играть, и также для вас гороскоп и синематек.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
6: She's crazy like a fool.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 180

0: 31.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
1: Радио 7. О погоде.
2: Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и плюс 24-26 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, по области местами гроза. Ночью 16-18 градусов, днем плюс 21, плюс 23.
3: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
6: Реклама 18+.
7: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
2: Добрый день. Сегодня в России День знаний. Точные даты, когда школьники и студенты начинали новый год обучения, не существовало до 1935 года. Именно тогда было принято постановление о едином старте занятий в образовательных заведениях 1 сентября. Сегодня в школах проходят торжественные линейки и классные часы. С особой торжественностью учебное заведение встречали первоклассников. Для них прозвучал первый звонок. Всего же новый учебный год наступил сегодня у почти 18 миллионов школьников. С этого дня на АЗС в России официально разрешена продажа топлива экологических классов ниже Евро-5. Мера необходима для поддержания стабильности и баланса на внутреннем топливном рынке, пояснили ранее в Минэнерго. Особый режим установлен правительством на срок с 1 сентября по 30 июня следующего года. В этот период разрешена временная реализация бензина и дизтоплива экологических классов К2, К3, К4 и К5. АЗС обязаны информировать водителей о классе топлива в чеках и на табло. Синоптики пообещали сегодня в столичном регионе по июльски теплую погоду. Столбики термометров днем могут подняться до плюс 26 градусов. Теплой будет и грядущая ночь. В городе ожидается 16-18 градусов тепла. А к выходным в столичном регионе ожидается похолодание. Со среды в городе пройдут кратковременные дожди. Дневная температура понизится до 19-21 градуса. Как сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в субботу и воскресенье воздух в Москве не прогреется выше плюс 17. А из-за циклона с центром над Ярославлем и Вологдой дожди в Москве и Подмосковье станут затяжными. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от шоссе Энтузиастов до Носовихинского шоссе, на внешней стороне МКАД от Дмитровки до Ленинградки. Минское шоссе, есть проблемы от Верхней Пролетарской улицы до Буденновского шоссе. Ярославка тормозит от Федоскинской улицы до Северянинской эстакады. Шоссе Энтузиастов от улицы Уткина до Авиамоторной, а Волгоградка медленно едет от МКАД до Ташкентской улицы. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем удачного вторника.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Don't worry, be happy.
1: Реклама.
2: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
3: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
7: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
6: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.

0: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
1: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
0: Туристическая компания «Содис». 35 лет. Только индивидуальные туры.
1: Содис.ру.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: Долинской Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104 и 7 FM.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
3: О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проект медиаклассы на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть до 30 сентября.

0: ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран, признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве. 0+».
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и среда. Первая среда сентября завтра. И вот о чем мы поговорим, друзья.
2: Нам попалась новость, мол, сотрудники, которые скидывают мемы в чаты, работают хуже всех. Так вот, давайте обсудим все чаты. Польза, вред, аномалии, ну и так далее.
1: Конечно, будем в наших чатах, чатах Радио 7 с вами на связи. И по теме, и без темы, и вместе будем слушать лучшую любимую музыку, играть, и также для вас гороскоп и синематек.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Да в с**е заработали.
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
11: Я вот прям вижу себя.

0: подружка невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастье.

0: Sim.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и плюс 24-26 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, по области местами гроза. Ночью 16-18 градусов, днем плюс 21, плюс 23.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+.
6: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Владимир Путин поздравил с Днем знаний школьников и студентов. Президент пожелал им успехов в новом учебном году. В своем обращении глава государства назвал 1 сентября особым праздником, который объединил все поколения россиян. Отдельно российский лидер обратился к первоклассникам, пожелав им успехов на новом этапе жизни. Президент подчеркнул, что современные цифровые технологии никогда не смогут полностью заменить человеческое общение, дружбу и взаимную поддержку. Власти 28 российских регионов могут ввести полный запрет на продажу вейпов. Такую возможность изучают Санкт-Петербург, Алтай, Свердловская, Челябинская, Курская области и ряд других субъектов. Регионы получили право устанавливать запрет.

0: Нижегородской области и Северной Осетии. Таиланд сократил вдвое срок безвизового пребывания для российских туристов. Время нахождения в королевстве уменьшится с 60 до 30 дней. Указ премьер-министра страны официально вступит в силу 15 сентября. Нововведение отменили льготы двухлетней давности и затронули граждан большинства государств. Одновременно с этим Бангкок сократил список безвизовых стран с 93 до 60. Эксперты связали решение с попыткой королевства усилить контроль за долгосрочным пребыванием иностранцев. При этом можно продлевать без виз на месяц. Для этого нужно обратиться в иммиграционный офис по месту проживания и оплатить пошлину. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от проспекта Андропова до Автозаводской улицы, на внешней стороне от Волгоградки до шоссе Энтузиастов. Ленинградка медленно едет от Ленинградского моста до Юбилейного проспекта, СВХ от проезда Серебрякова до проспекта Мира, Рублево-Успенское шоссе тормозит от ЖД переезда до Раздоров, а Звенигородское шоссе от улицы Мневники до Третьего кольца. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проект декларации на dsk1.ru и на naszczyk.ru. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
0: МХТ имени Чехова представляет спектакль «Дон Кихот». Булгаковская версия истории великого рыцаря печального образа оживает в атмосфере театра 1930-х годов. Благородство, мечты, искрометный юмор в яркой постановке, где реальность и воображение переплетаются в поединке эпох. В ролях Илья Козырев, Полина Романова, Иван Волков, Ирина Пегова. 3 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.

0: торговый центр «Формат Мытищи». Олимпийский проспект.
1: 29! Количество подарков, срок комиссии, пройти получение на сайте formatmili.com.
2: Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104,7 FM.

0: Радио 7 о погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и плюс 24-26 градусов. Завтра в столице облачность.

0: представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
1: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
2: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бекметовым.
4: Добрый день. С этого дня в России вступил в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Такой документ ранее был принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и подписан президентом. Оформить ограничение можно через портал госуслуги или МФЦ, подав заявление в публично-правовую компанию «Единый регулятор азартных игр». Регулятор будет вести перечень лиц, отказавшихся от участия в азартных играх, а вернуть

Не отмечают День знаний. В России сейчас больше 8 миллионов студентов и почти 18 миллионов школьников. Сегодня в школах проходят праздничные линейки и классные часы. С особой торжественностью учебные заведения встречали первоклассников. Для них прозвучал первый звонок. В этом году в первый класс пошли почти 1,5 миллиона детей. А в некоторых вузах и колледжах страны первокурсников День знаний посвящают студенты. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских курсантов до въезда в Бутово и от Ленинского проспекта до Боровского шоссе. На внешней стороне

0: Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Мальдивы, Турция, Индонезия,
2: Сейшелы, Япония, Китай.
1: Роскошный отдых в тропиках и на островах.
2: Лучшие отели мира, эксклюзивные круизы.
1: А еще яхты, перелеты первым классом, трансферы на вертолетах.
2: И, кстати, не пора ли задуматься о зимних Альпах?
1: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
3: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашков 5» всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашков 5» с 6 августа. 18+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и среда. Первая среда сентября завтра. И вот о чем мы поговорим, друзья.
2: Нам попалась новость, мол, сотрудники, которые скидывают мемы в чаты, работают хуже всех. Так вот давайте обсудим все чаты. Польза, вред, аномалии, ну и так далее.
1: Конечно.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru.

0: 15-го.
1: Радио 7. О погоде.
2: В столице сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до 26 градусов тепла. Завтра в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, по области местами гроза, ночью плюс 16, плюс 18, а днем 21-23 градуса тепла.
3: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
6: Реклама 18+.
7: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
2: Добрый день. В России вступили в силу новые правила медосвидетельствования для трудовых мигрантов. Теперь после въезда на территорию страны они обязаны в течение 30 дней пройти медосмотр на наличие опасных инфекционных заболеваний, ВИЧ и факта употребления наркотиков. Ранее на это мигрантам давалось 90 дней. Трудовые мигранты, находящиеся в России больше 30 дней, должны проходить медосвидетельствование каждый год, а оплачивать такой медосмотр они должны сами или их работодатели. Более полусотни российских вузов включили в учебные программы модули по беспилотникам. Вместе с ведущими предприятиями разработано свыше 10 образовательных блоков по проектированию, сборке и эксплуатации дронов, сообщили в Миноборнауке. Там уточнили, что программы нацелены на применение беспилотников в сельском хозяйстве, строительстве и геологоразведке. Главная задача – подготовка до

тяги телеги и буксировки автомобиля. На полосе Дружинника будут соревноваться в стрельбе, сборке, разборке оружия и преодолению полосы препятствий. А на площадке «Слобода традиций» можно будет попробовать себя в гончарном и кузнечном деле, а также поиграть в старорусские народные игры. Весь день для посетителей будут проходить мастер-классы, интерактивы, викторины и эстафеты. Вход на фестиваль свободный, для некоторых мероприятий

Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец. Пиру-Куа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до 26 градусов тепла. Завтра в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, по области местами гроза, ночью +16, +18, а днем 21-23 градуса тепла.

0: повести братьев Стругацких.
1: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
2: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Связь 5G должна заработать в самых популярных местах городов-миллионников России до конца 2028 года. Об этом сообщили в Минцифры. Дальнейшее распространение сети пятого поколения

А Пресненскую линию столичного метро планируется продлить в район Куркина. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, после Планерной на линии появятся еще две станции. Одну из них предполагается назвать Новокуркинское шоссе или Химкинское, так как там же начинается подмосковный городской округ Химки. Работа над проектом планировки начнется в следующем году. Всего на реализацию продления метро в Куркино потребуется 3-4 года. Сегодня школьники и студенты отмечают День знаний, начало нового учебного года. В большинстве российских школ состоялись торжественные линейки, после которых старшеклассники повели первоклашек на первые в их жизни школьные уроки, а в некоторых колледжах и вузах первокурсников посвятили в студенты. Точные даты, когда начинался новый год обучения, не существовало в стране до 1935 года. Именно тогда было принято постановление о едином старте занятий во всех образовательных заведениях 1 сентября. В России сейчас около 9 миллионов студентов вузов и колледжей и почти 18 миллионов школьников. Из них почти 1,5 миллиона – это первоклассники. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Сколковского шоссе, от Щелковского шоссе до Носовихинского. На внешней стороне МКАД от Дмитровки до Ленинградки и от Липецкой улицы до Каширки.

7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: вы дорого заплатите. За нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: МХТ имени Чехова представляет спектакль «Дядя Ваня». Настоящее театральное событие, которое стоит посетить каждому ценителю искусства. Это современная интерпретация одной из знаковых пьес Антона Павловича Чехова. История о жажде любви, несбывшихся мечтах, о небе в алмазах, до которого так хочется, но нельзя дотянуться. В главных ролях Павел Чинарев, Сергей Епишев, Светлана Колпакова, Авангард Леонтьев. 6 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
3: Два моря. Средиземное и Эгейское.
4: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
3: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
4: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
3: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
4: Респектабельный семейный отдых в Турции.
3: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
2: Радио 7 представляет «Больше культуры» в программу «Вашего лета». Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город в парке «Зарядье». Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6

0: октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
1: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
2: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Эх,

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 26 градусов тепла. Будущей ночью, по прогнозу, кратковременные дожди, местами с грозой. Минимальная температура в городе плюс 16-18. Завтра днем также дожди и до плюс 20-22 градусов. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Что касается ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Белой дачи до Бесединского путепровода. На внутренней стороне третьего транспортного

0: на внутренней стороне МКАД от Белой дачи до Бесединского путепровода, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от улицы Новая Башиловка до проспекта Мира.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось два.
2: Реклама 18+.
1: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 5 вечера осени. А вот и Диана Макеева появляется в студии, и что-то мне подсказывает, что будет выпуск новостей. Привет, Диана.
0: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Россиянам нужно будет оформлять платное электронное разрешение на въезд в Казахстан. До ноября новая система действует в тестовом режиме, поэтому его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Как пишет РИА Новости, действовать разрешение будет 180 дней и позволит совершать несколько поездок в страну. При этом стоимость оформления будет единой для граждан всех стран. Заявку можно подать не позднее, чем за 72 часа перед въездом через официальное мобильное приложение. С 1 ноября разрешение станет обязательным для прибывающих в Казахстан самолетом, а с 15-го для въезжающих на автомобиле или автобусе через границы со странами, не входящими в ЕАЭС. Средний размер новой ежегодной семейной выплаты за лето превысил 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в Министерстве труда. Как уточнил глава ведомства Антон Котяков, с 1 июня выплаты уже получили более 1 300 000 родителей, воспитывающих почти 3 миллиона детей. Больше всего получателей зарегистрировали в Краснодарском крае, свыше 50 тысяч человек. Далее идет Башкирия и Московская область. Напомню, подать заявление на получение меры поддержки можно до 1 октября. С сегодняшнего дня владельцы птиц и кроликов обязаны ставить их на учет, если животных больше 10. Однако вести кур или кроликов в МФЦ не нужно. С таким разъяснением выступили в Россельхознадзоре. Пояснение пришлось давать после того, как в соцсетях разошлись ролики, на которых граждане несут кур в центры «Мои документы». В ведомстве сообщили, регистрация проходит через государственную ветеринарную службу района или города. Погода в Москве испортится в ближайшие часы. Синоптики обещают грозу, порывы ветра до 15 метров в секунду и дождь. По прогнозу ненастья начнется с этого часа и до 22 часов. Горожанам советуют обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра. Водителям рекомендуют оставаться бдительными в пути и парковаться только в безопасных местах. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
3: Ну и давайте не будем забывать, что самое безопасное место в компании «Радио 7».
4: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
3: Вот знаете, не удивлюсь, если сегодня сейсмологи 5-6 баллов где-то зафиксировали, да. Это же, представьте, сколько камней сегодня единомоментно рухнули с плеч миллионов родителей. Ну, правда. Хотя нет, до земли эти камни вряд ли долетели. Ну, потому что они благополучно перелегли на плечи школьников и прочих студентов. С 1 сентября всех причастных, ну, а остальных с первым днем осени. Вот знаете, у меня лично с самого утра такое ощущение сложилось, что эта осень, она обязательно принесет что-то откровенно хорошее. Вот то, о чем давно грезилось и мечталось. Так что давайте, друзья мои, наверное, именно с таким настроем мы начнем новый сезон. Ну и, конечно же, начнем его под лучшую музыку на все времена, которую во второй половине часа разбавим историей об очередном человеке с большой буквы. Ну а все остальное время только любимые песни. Так что обязательно оставайтесь с нами, и вечер в компании «Радио 7» будет не только приятным, но и всенепременно добрым.

Леди Гага и Бруно Марс сейчас на Радио 7 пели о том, что объятия провоцируют улыбку, причем даже в условиях апокалипсиса. Надеюсь, что этот тезис нам проверять не придется. Тьфу-тьфу-тьфу. Но, тем не менее, вот, казалось бы, обычные обнимашки, они и правда способны вызвать улыбку, потому что во время объятий активизируются специальные нервные волокна, их ученые называют механорецепторами. Так вот, эти волокна передают сигналы в мозг, ну, таким образом запуская выработку окситоцина, гормона, который частенько называют гормоном любви, привязанности, ну или гормоном счастья. Ну, собственно, именно он помогает нам испытывать спокойствие, расслабление, взаимное доверие повышает, ну и, в принципе, снижает уровень тревоги. Так что, друзья мои, вот если с вышеперечисленным у вас имеются какие-то проблемы, то обнимайтесь и делайте это почаще, желательно под музыку радио 7, ведь так оно еще приятнее будет, это правда. Ну а тем временем в столице уже 17:13. Всем привет и легкого вечера.

Тори Эймос на радио 7. A Sort of Fairy Tale. Так называется песня, что в переводе на русский получается как что-то вроде сказки. Песня о бурном романе, который к великой скорби, в отличие от той же самой сказки, хэппи-эндом не заканчивается. Да, думаю, многим знакомая история. Вот когда со временем начинаешь подозревать,

отмечать какие-то черты во второй половинке, что понимаешь, да, герой не моего романа. И вот по статистике подобное случается у большинства из нас, причем у некоторых граждан довольно часто. Вот, например, барышни до того, как найдут того самого, совершают в среднем 2-3 амурные попытки. Ну а джентльмены перед тем, как остепениться, аж 8-9. Да, и вот как показывают исследования психологов, чем больше бывших у человека, тем меньше у него удовлетворенность текущими отношениями. Так что, не знаю, может быть и правда стоит как-то быть полегче на поворотах. Но опять же, уверен, все мы люди взрослые, и с такими тонкими материями каждый сам прекрасно разберется. Это правда. Так что давайте лучше вернемся к музыке. И далее на Радио 7 Роб Томас, а прямо сейчас Роберт Майлз на Семи Холмах. Добрый вечер.

0: О вечернем трафике расскажет Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от шоссе энтузиастов до Носовихинского шоссе, на внешней стороне МКАД от Варшавского шоссе до улицы Подольских курсантов, от Ясенева до въезда в Бутово, на внешней стороне третьего транспортного кольца от проспекта Андропова до Волгоградского проспекта. Я желаю вам удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Реклама. Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: торговый центр «Формат Мытищи». Олимпийский проспект.
1: 29! Правила, количество подарков, срок комиссии, порядки получения на сайте «Форматмебель.ком».
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
0: Радио 7.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: А вы верите в то, что существует настоящая дружба? Что храбрые поступки могут быть бескорыстными? И если тебе 10 лет, ты способен прямо как взрослый влиять на судьбы других людей, городов и даже целых планет? Наш сегодняшний герой не просто верил, но и написал об этом множество книг. Итак, сегодня в День знаний наш герой – педагог и журналист Владимир Петрович Крапивин. Он родился в Тюмени, но большую часть жизни провел в Свердловске. Здесь он учился на факультете журналистики, начал работать в газетах и постепенно пришел в литературу. Его первые рассказы появились еще в студенческие годы. Ну а вскоре одна за другой стали выходить книги, в которых дети отправлялись в самые невероятные приключения. Его герои порой оказывались способны на то, что не под силу даже взрослым. Но для Крапивина было важно не только придумать такие истории. Ему хотелось, чтобы у детей было собственное пространство для приключений и смелых поступков. Поэтому он и создал в Свердловске отряд «Каравелла». Ребята занимались морским делом, журналистикой и фехтованием, ходили под парусом и выпускали собственную газету. В итоге «Каравелла» воспитала несколько поколений храбрых, честных и по-хорошему упрямых мальчишек и девчонок. Вячеслав Петрович никогда не считал детей беспомощными и неспособными понять так называемые взрослые вещи. Для Крапивина каждый ребенок был самостоятельной личностью, у которой есть собственные убеждения, право на ошибку и способность принимать серьезные решения. Поэтому в его книгах дети отвечают за друзей, заступаются за слабых и спорят со взрослыми, когда считают их неправыми. Причем писатель не идеализировал детство. Его герои могут горевать, ссориться, проигрывать. Крапивин никогда не воспринимал детство как подготовку к настоящей жизни. Для него оно и было жизнью настоящей. Со своими большими чувствами, серьезными решениями и поступками, которые способны изменить не только судьбу одного человека, но и целый мир. И, пожалуй, именно поэтому его книги интересно будет читать всегда. Владислав Петрович Крапивин. Человек с большой буквы.
0: Человек с большой буквы. На радио 7.

0: смотрю сейчас вон в чате Радио 7. Слушательница по имени Марина пишет: когда-нибудь я обязательно выучу итальянский по имени Диана. То есть слушательница, простите великодушно. Ну, знаете, вот Диана, и вам, и всем остальным скажу, пусть и о мимолетной, но тем не менее любви только что Эрос Рамадзотти пел на Радио 7. Все-таки и правда, это чувство, оно достойно того, чтобы слагать о нем песни. Ну, а мимолетность, это, знаете ли, всего лишь воля случая. По-всякому может выйти. В конце концов, ведь именно со случайностей и начинается та самая большая и чистая. Ну, а мы же с вами готовимся завершать первый рабочий день этой осени. В столице уже 17:48. И вишенкой на торте этого часа будет группа «Молоко». Ну, а пока же Ричард Маркс на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
3: 7 сентября скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
11: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
12: Поручу коворку.
11: Какому коворку?
12: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
11: А презентацию соберет?
12: И задачи расставит.
11: Саша, отличная работа.
12: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
13: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.

0: всем скачать Коворк.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «Аутобанк». 0+.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
3: Судя по предсказаниям синоптиков, без осадков завтра в Москве не обойдется. Пусть и кратковременно, и пусть и местами, но дожди случатся, по мнению метеорологов. При этом переменно облачное небо до 22 выше 0 и ветер аж до 8 метров в секунду.
4: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
5: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
6: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
7: Я построю здесь новый мир.
6: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
8: Реклама 18+.
9: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 6 вечера и 1 минута. Прямо сейчас. Долгожданная минутка новостей от Дианы Макеевой. Диана, привет.
10: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Центробанк продлил на полгода до 9 марта будущего года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Установленный ранее срок ограничения истекал 6 сентября. Россияне, открывшие валютный счет или депозит до 9 марта 2022, по-прежнему могут снять наличными до 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Лимит действует при условии, что ранее гражданин такой возможностью не воспользовался. Остаток средств можно получить в рублях. Такая возможность была и ранее. С сегодняшнего дня пассажиры смогут оплатить проезд в поездах цифровым рублем. Как сообщается, новый способ оплаты заработает во всех регионах присутствия центральной пригородной пассажирской компании. Цифровым рублем можно будет купить разовый билет или абонемент, а также пополнить карту «Тройка». Оплата будет доступна в кассах, билетных автоматах, приложении и на сайте перевозчика. Для этого нужно выбрать цифровой рубль в качестве способа оплаты и подтвердить операцию через приложение своего банка. Таиланд сокращает без виз для россиян. С 15 сентября наши туристы могут провести в стране 30 дней без визы вместо 60. Это следует из указа правительства королевства. Отмечается, что мера направлена на борьбу со злоупотреблениями действующим режимом. В Ассоциации туроператоров России отметили, что введенные меры не окажут влияния на организованный туризм. В первую очередь, это направлено на борьбу с нелегальной работой на территории Таиланда. Минимальный набор продуктов в России с начала года подорожал на 8,5%. В июле месячная продуктовая корзина на одного человека в среднем стоила 8159 рублей. Это данные Роспродсоюза. В расчет входят 33 наименования, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, хлеб, крупы, овощи и фрукты. Дешевле всего такой набор обходится жителям Мордовии около 6,5 тысяч рублей. Самый дорогой на Чукотке больше 21 тысячи. В Москве минимальная продуктовая корзина стоит около 9700 рублей. В Петербурге на 100 рублей меньше. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
3: И, конечно же, лучшая музыка на все времена тоже с нами. Да спасибо, Диана.
0: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
3: А тем временем очередной час мы с вами разменяли на этот

раз 19-й по счету в сутках. Уже вон 4 минуты 7-го пополудни в Москве. И в эту 60-минутку мы уместим не только с десяток песен из разряда лучшей музыки на все времена, но еще игру третьей лишней, которая случится совсем уже скоро. Так что, любители подарков, готовимся. Ну, а еще к 40-й минуте ближе ждем в студии нашего тревел-эксперта, трепетную Ольгу Яковину, которая продолжит рассказывать нам что-нибудь полезное для грядущих вояжей. Ну а пока вернемся к музыке, с вашего позволения, и через несколько минут послушаем Шинейд О'Коннор, а прямо сейчас BWO на Радио 7. Добрый вечер.

Sinead O'Connor на Радио 7. Nothing compares to you. Или ничто не сравнится с тобой. Ну, знаете, мне кажется, в принципе, сравнение, тем более уж в амурной сфере, это дело крайне неблагодарное. Но, опять же, если идти по этой скользкой тропинке, то вот, на мой скромный взгляд, ничто не сравнится с театром. Да, и именно два билета в театр сегодня подарю победителю игры «Третий лишний». Да даже не просто в театр, а в Государственный Кремлевский дворец, где 5 сентября на главной сцене страны дают балет «Лебединое озеро», ну, в исполнении театра «Кремлевский балет», соответственно. Так что, если хотите таким образом украсить свои выходные, да, на субботу как раз мероприятие выпадает, то отправляйте заявку на участие в игре. Любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru считается. Главное, чтобы оно пришло седьмым, и тогда играть будем именно с

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет Елена из Москвы. Елена работает бухгалтером и, кстати, прямо сейчас этим занимается. Хотя время-то уже, казалось бы, 18:21. Добрый вечер, Елена.
2: Добрый вечер.
1: А что же вы-то так допоздна засиживаетесь на работе? Может быть, уже пора?
2: Такая работа у меня, отчеты.
1: Ой, ну держитесь.
2: Проверки.
1: Давайте тогда мы сейчас тоже займемся проверкой ваших энциклопедических знаний, если вы позволите. Вот смотрите.
2: Давайте.
1: Елена, я смею утверждать, что во всех странах, которые сейчас назову, учебный год начинается не 1 сентября, как у нас. То есть сегодня в этих странах школьники не пошли учиться. Но на самом деле это не так. В одной из стран сегодня дети отправились на свою персональную Голгофу. Вот скажите мне, пожалуйста, в какой стране сегодня действительно школьники массово отправляются в школы? В Японии, Бразилии или Монголии? Две страны сегодня не празднуют 1 сентября, одна празднует.
2: Нет,
1: какая?
2: А?
1: Как думаете?
2: Может быть...
1: Тут, знаете ли, может быть все. Может быть и Бразилия, может быть и Япония, может быть Монголия. Вариантов
2: может
1: масса.
2: Быть, да.
1: Только вот какой правильный ответ, как думаете?
2: Наверное, какая страна ближе к нам по культуре?
1: Тут может
2: так
1: быть.
2: Так смотреть, но они все не очень близко.
1: Ну да, тут...
2: Бразилия, Япония, Монголия.
1: Тут, наверное, женская интуиция должна идти в ход. Давайте попробуем ее. Итак, Япония, Бразилия, Монголия. Что вы выберете?
2: Япония?
1: Ну, это ваш ответ или что? Или просто? Ну, Елена, давайте уже. Игра наша называется как? Напомните, пожалуйста.
2: Третий лишний.
1: Ага, и ответ в игре «Третий лишний» вы дадите какой сегодня? Япония, Бразилия, Монголия. Ну?
2: Япония.
1: Япония. Знаете, вот к великой скорби в Японии учебный год начинается 1 апреля. Это совпадает, собственно, с началом финансового года и цветением сакуры, что придает дате особый символизм. Ну, день дураков не будем сюда относить.
2: Интересно.

0: Да. Но, к сожалению, неправильно. Ну, я надеюсь, Елена, вы не расстроились, правда
1: ведь? Ничего страшного.
0: Я вас обожаю. Тем более, смотрите, у вас есть второй шанс уже вместе со всеми слушателями прислать верный ответ через конверт на сайте radio7.ru. Итак, две страны осталось. Бразилия и Монголия. Вот в какой стране сегодня школьники массово отправляются учиться в школах? Пишите, седьмой верный ответ получит подарок. Удачи!

0: о хитросплетениях вечернего трафика расскажет Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до Носовихинского шоссе, на внешней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до въезда в Бутово, на внутренней стороне МКАД от Рублево-Успенского шоссе до Строгино и на внешней стороне МКАД от Рязанского проспекта до Носовихинского шоссе. Всем удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Радио7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Радио 7 и еще больше музыки на все времена. Реклама. Радио 7 представляет больше культуры в программу вашего лета.

0: Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город. Парки Зарядье. Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве. 0+».
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Путешествие может стать самым счастливым воспоминанием детства,
4: если доверить его специалистам компании «Содис».
3: Морские курорты и аквапарки, клубы для малышей и подростков.
4: Специальные программы от празднования дня рождения до поиска пиратского клада.
3: Отели 5 звезд, которые уделяют особое внимание детям.
4: Всеми деталями займется персональный менеджер.
3: Туристическая компания «Содис». 35 лет, только индивидуальные туры. «Содис.ру».
5: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
6: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Неоферта.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. На этой неделе Бишкек, берега озера Иссык-Куль, станут ареной для одного из самых удивительных спортивных событий в мире. Кыргызстан принимает 6-е всемирные игры кочевников. Это как Олимпиада, но ее участники соревнуются между собой не в обычных дисциплинах, а в древних традиционных видах спорта, которые, может, и не так известны в мире, как футбол или хоккей, но для народов Центральной Азии являются важнейшей культурной традицией. И в своих регионах вызывают не меньший ажиотаж, чем футбол. В Бурятии, например, за ХР «Шалган» соревнованиями по разбиванию гол рукой хребтовой кости барана следят даже с большим волнением, чем за серией пенальти в финале Мундиаля. Победителей ждет огромный призовой фонд и всенародная любовь. А в Якутии самым массовым видом спорта является масс-рестлинг. Это когда два спортсмена выдирают друг у друга специальную палочку. Этому даже учат в школах на уроках физкультуры. В программе этно-олимпиады в Кыргызстане заявлено 42 вот таких вот экзотических вида спорта. Среди них, например, стрельба из лука, в том числе из седла на всем скаку, джигитовка, борьба на поясах, охота с беркутами или кокбару, что-то вроде древнего гибрида конного пола и регби, когда две команды всадников пытаются забить друг другу гол тушей козла. Участвуют в этноиграх более 90 стран. Олимпийская деревня в урочище Кырчын на берегу Иссык-Куля выглядит как грандиозный городок из 500 юрт с ремесленными мастерскими, фудкортом, традиционными блюдами и тематическими фотозонами. В общем, полное ощущение, что тебя перенесло во времена Золотой Орды. Круче реконструкторского фестиваля, потому что все по-настоящему.
0: «Вояж» только на Радио 7.

мне стыдно, что я влюбила вас в себя. Вот такие муки совести, положенные на музыку только что, в исполнении Арианы Гранде мы на Радио 7 послушали. Ну, а сейчас же услышим правильный ответ на вопрос игры «Третий лишний». Ну, напомню, тема сегодняшнего раунда 1 сентября, и мы пытались разобраться, в какой стране, как и в России, собственно, сегодня дети массово отправились грызть гранит науки. Выбирали между Бразилией и Монголией. И в итоге получается, что в Бразилии начало учебного года из-за расположения в южном полушарии начинается в феврале, сразу же после окончания местного летнего периода. А вот в Монголии, как и у нас, да, учебный год начинается 1 сентября. При этом

0: В 26-м году первоклашкам ввели особый формат. Первый месяц посвящен адаптации, ну а полноценные уроки по учебникам стартуют только с 1 октября. Ну, вроде бы разобрались, теперь осталось найти 7-й верный ответ, который прилетел из Москвы от Натальи, да, 62-68, 62-28, последние цифры вашего телефона. Наталья, мои поздравления, вы получаете 2 приглашения в Кремль на 5 сентября и будете на главной сцене страны созерцать балет «Лебединое озеро» в исполнении театра «Кремлевский балет». Ну а мы вернемся к лучшей музыке на все времена и под занавес часа послушаем Джерри Халливелл, ну а прямо сейчас «Скорпионс» на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Мошков. «Вечер на семи холмах».

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Да ш**, вы заработали.
3: Что?
2: А ш**?
3: Перевозки — это задача со звездочкой.

0: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
2: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
3: Поручу коворку.
2: Какому коворку?
3: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
2: А презентацию соберет?
3: И задачи расставит.
2: Саша, отличная работа.
4: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
5: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
2: Всем скачать коворк.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. «Электрический поцелуй». В кино с 3 сентября. 18+.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2 типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Куда срочно перенести рабочие чаты?
18: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
19: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
5: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
20: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
21: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: По заверениям синоптиков, завтра в Москве будет переменно облачно и без осадков не обойдется. Да, пусть и кратковременные местами, но тем не менее дожди случиться могут. При этом на термометрах до 22 с плюсом и ветер в районе 6-8 метров в секунду.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт, парфюм, инкроябль.
3: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: В Москве 7 вечера и 1 минута. О том, что происходит в этом безумном мире, нам расскажет Диана Макеева. Диана, привет.
7: Привет, Олег, всем добрый вечер. Большой политический день в Бишкеке. Сегодня там завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества. Российский президент Владимир Путин провел серию двусторонних переговоров, в том числе с президентами Ирана и Турции. Накануне были встречи с лидерами Китая и Индии, самых густонаселенных стран. Всего организация объединяет половину мирового населения. Промышленный потенциал огромен, товарооборот колоссальный, более 400 миллиардов долларов, и расчеты идут в основном в национальных валютах. Формирование многополярного миропорядка уже необратимо, заявил Владимир Путин. В России сегодня День знаний. Торжественные линейки в школах начались с выноса флага и исполнения гимна страны. 38 тысяч школ, в том числе в новых регионах, распахнули свои двери для 17,5 миллионов учеников. 1,5 миллиона из них сели за парты впервые. И об учениках младших классов, первоклашек в этом году особенно позаботились. Им официально отменили домашние задания и оценки. Уроки станут короче, а перемены длиннее. И наиболее полезным в жизни предметом из школьной программы для россиян оказался русский язык. Так считают 64% опрошенных. Математику отметили 58% участников, а иностранный язык 41%. Физику выделили около трети опрошенных, литературу и историю примерно 32%, а биологию и экономику лишь 20%. Кроме того, респонденты перечислили дисциплины, которых им не хватало в школе. Это основы финансовой, медицинской и юридической грамотности, а также уроков коммуникации и общения. Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты стали самыми популярными направлениями у российских туристов этой осенью. Кроме того, как сообщает ТАСС, продажи путевок во Вьетнам на сентябрь-октябрь выросли у разных операторов в среднем на 90% год-году. Аналитики также фиксируют двукратный рост продаж туров из России в Китай на сентябрь-октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Куда планируешь в отпуск, коллега?
1: Ой, Диана, куда бы я только не планировал, тут знаешь, куда уже получится.
7: Тогда желаю тебе Китай.
1: Ну, тоже неплохо. Полетели вместе.
7: Это были новости. Далее с вами Олег Машков.
8: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: А вот, между прочим, уже 19 часов и 4 минуты осени мы с вами прожили. Да, надеюсь, новый

сезон уже успел принести вам хоть что-то помимо рабочей суеты, вот что-нибудь приятное, естественно. Но, знаете, даже если круговерть будней пока ничем особо не порадовала, не грустите. Осень еще в самом начале, и все хорошее обязательно еще случится. Ну а пока же продолжим баловать себя лучшей музыкой на все времена. Например, такой, как делает Лана Дел Рей, которую послушаем далее. А прямо сейчас сладкоголосый Брайан Эдамс на Радио 7. Добрый вечер.

О летней грусти только что Лана Дель Рей пела на Радио 7. Но сейчас все-таки, как ни крути, более актуальны осенние хлопоты, да. Вот опять же, надо как-то плавно перетекать из одного сезона в другой и желательно при этом стороной обойти традиционный осенний сплин, которому, ну, мне кажется, большинство из нас так или иначе подвержено. И вот если верить ученым, то избежать осенней хандры нам помогут несколько шагов. Ну, во-первых, больше света, да, зажигайте дома все лампы, все люстры, пусть счетчик мотает как бешеный, но полезно, полезно. Также ученые говорят, режим сна необходимо наладить. Вот эти 7-8 часов в сутки вы не доположь, надо спать именно столько. Опять же, исследования показывают, что физкультура поможет вам настроение поддержать на удобоваримом уровне. Ну и правильное питание. Вот диетологи говорят, что осенью особо нужно обратить на внимание на продукты, богатые триптофаном. Это строительный материал для такого гормона, как серотонин. Побольше индейки, сыров, орехов, бананов. Ну и, в принципе, большинство исследований сходится в том, что необходимо выбирать то, что приносит вам удовольствие. Ну, желательно при этом, чтобы еще эти удовольствия вреда организму не наносили. Тогда вообще будет красота.

Ну и, я думаю, удовольствие музыкального характера также никто не отменял. Поэтому почаще принимайте «Радио 7» в терапевтических целях. Ну а далее мы послушаем Шакиру и прямо сейчас Рик Эстли на «Семи холмах». Добрый вечер.

Джейсон Донован и Кайли Миноук на Радио 7. Especially for you. Или специально для тебя, если по-нашему. И вот знаете, никогда бы не подумал, но получается так, что прямо как будто специально для школьников придумали такое приложение, как трекер беременности. Да, это вот такие программы, которые женщины устанавливают на телефоны и на протяжении 9 месяцев отмечают там все с ними происходящее. Но российские школьники сегодня эти самые трекеры в массовом порядке начали устанавливать на свои смартфоны. И вот для чего бы вы думали, друзья мои? А для того, чтобы считать время до летних каникул, да, потому что если начать отчет 1 сентября, то весь, скажем так, производственный цикл закончится как раз-таки к летним каникулам. Так что, родители, если увидите такое приложение на телефоне у своего чада, не хватайтесь так уж сразу за голову. Да уж. Вот сегодня, конечно, множество печальных лиц школьников наблюдал по пути на работу. Ну, не знаю, мои хорошие, вы там уж давайте не вешайте нос. Как по мне, учиться — это обязанность каждого уважающего себя человека. Причем неважно, сколько ему лет. Это правда. Ведь для интеллекта стагнация равносильно смерти. Поэтому грызите свой гранит науки с удовольствием. Тем более, что это и правда чертовски увлекательно. Ну, а под музыку Радио 7 так и вдвойне. Добрый вечер.

0: О вечернем трафике нам расскажет Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Хорошовского шоссе до проспекта Мира, на внешней стороне третьего транспортного кольца от Автозаводской улицы до Волгоградского проспекта, на внешней стороне МКАД от Рязанского проспекта до Носовихинского шоссе, на внутренней стороне МКАД от шоссе энтузиастов до Носовихинского шоссе. Всем удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашков 5» всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашков 5». С 6 августа. 18+.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
6: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
2: Радио 7.
7: На Семи холмах.
2: 104,7 FM.

0: Хулио Иглесиас на Радио 7 пел только что, мол, мы, мужчины, такие, знаете ли, бедолаги, уязвимые, несчастные, ранимые. А все почему? А все потому, что вы, женщины, заставляете нас страдать, плакать, ревновать и вообще не сразу отвечаете взаимностью на наши эти любови. Да. Ну, как ни крути, точка зрения, все-таки, тем более такой мэтр, имеет на нее право. Но, знаете, вот как по мне, все эти амурные отношения, они, конечно, да, они не всегда проходят гладко, иногда тернист бывает этот ваш амурный путь, но, тем не менее, как бы там ни было, любовь — это чертовски приятно. Да, это действительно так, уверен. Вот те, кто в моменте испытывают что-то похожее, понимают, о чем речь. Поэтому, друзья мои, вот просто любите друг друга, и все будет здорово. Мне кажется, действительно так. Это база, с которой нужно начать. Ну, а тем временем в столице 19:41, и вернемся, с вашего позволения, к лучшей музыке на все времена. И далее послушаем Pink, затем Криса Ри, ну, а под занавес часа French Affair здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.

0: сезон мелодрам.
1: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
0: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Скажи счастью «да».
1: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на Домашнем. 16+.
4: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
5: Поручу коворку.
4: Какому коворку?
5: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
4: А презентацию соберет?
5: И задачи расставит.
4: Саша, отличная работа.
5: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
6: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
4: Всем скачать коворк.
7: Дэн 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Дэн 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Tank. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Синоптики торжественно обещают завтра в

0: Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
1: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: В Москве 8 вечера. Если бы все новости были так же хороши, как Диана Макеева. Ну, посмотрим, что. Вот из твоих уст, Диана, любые новости прекрасны. Привет.
3: В целом все неплохо. Привет, Олег. Всем добрый вечер. Казахстан вводит платное электронное разрешение на въезд для россиян. До ноября новая система действует в тестовом режиме, поэтому его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Как пишет РИА Новости, действовать разрешение будет 180 дней и позволит совершать несколько поездок в страну. При этом стоимость оформления будет единой для граждан всех стран. Заявку можно подать не позднее, чем за 72 часа перед въездом через официальное мобильное приложение. С сегодняшнего дня в России вступает в силу механизм самозапрета на участие в азартных играх. Подать заявление на оформление добровольного отказа от игр можно через МФЦ или госуслуги. Об этом напомнили в Минфине. Информация о включении гражданина в такой перечень будет учитываться организаторами игр. В казино, букмекерских конторах и тотализаторах появятся QR-коды, которые позволят быстро получить сведения о механизме самоограничения. Отмечается, что минимальный срок самозапрета составляет 12 месяцев, и отменить его досрочно, по собственному желанию, невозможно. Министр просвещения Сергей Кравцов рекомендовал родителям не давать детям младше 7 лет смартфоны и планшеты. По словам Кравцова, информационные технологии устроены так, что они очень увлекают детей. Часто это приводит к опасной цифровой зависимости. Министр подчеркнул, что в дошкольном возрасте необходимо читать сказки, общаться с другими ребятами, посещать музеи и театры. Тогда проблем, которые потом приходится компенсировать в школе, не возникнет. Бабьего лета москвичам пока ждать не стоит. Об этом предупредил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он пояснил, бабье лето – это длительный период теплой и сухой погоды в начале осени. Однако пока прогнозы на сентябрь говорят о высокой вероятности дождей практически ежедневно. Тем не менее, надежда на бабье лето у жителей столичного региона есть, однако наступит оно не в первой декаде сентября. В целом, месяц в Москве прогнозируется теплее климатической нормы. Это были новости. Далее с вами Олег Машков. И вечер на семи холмах.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А тем временем в столице уже 8 вечера. И знаете, друзья, такое ощущение, как будто сегодня понедельник. Да, вот словно мы с вами новую неделю распечатали. Но нет, мы сегодня распечатали осень. Не знаю, как вам, а мне это время года откровенно импонирует. Ну, серьезно, совсем скоро все станет багряным, золотым и вот это вот все. В общем, буйство красок нам с вами предстоит. Так что не вешать нос, улыбаемся и машем. Все как обычно, только теперь делаем это осенью. Ну и, как обычно, продолжим слушать лучшую музыку на все времена. Думаю, здесь никто против не будет, правда же? Ну а коли так, то далее в эфире появится Майкл Джексон, а прямо сейчас французский дуэт «Моджо» здесь на Радио 7. Добрый вечер!

Все-таки любовь — это действительно лотерея. Либо выйдет, либо не выйдет. Но, опять же, здесь, мне кажется, шансов на победу гораздо больше, чем в любой лотерее. Это действительно так. И опять же, вот совсем скоро многие граждане будут испытывать свои амурные шансы. Потому что некоторые исследования указывают на то, что в октябре и ноябре в сервисах знакомств происходит бурный всплеск активности. Да, вот на поиске партнера, по мнению исследователей, людей может толкать осенняя хандра и желание вместе с кем-то перезимовать холодное время года. Да, но и знаете, вот психологи говорят, что если подобные триггеры толкают вас на амурные свершения, то это не очень хорошо. Да, потому что это внешнее, наносное, а чувства, они просыпаются независимо от наших желаний. Поэтому, опять же, мне кажется, во время осеннего периода стоит 10 раз взвесить все «за» и «против», понять, почему мы пытаемся кинуться в эту амурную пучину. Ну, а если уж ничего не может вас остановить, никакая логика, никакие рассуждения, то, видимо, это и есть та самая любовь. Ну, а тем временем в столице 20:16 и далее на радио 7 «Sugar Babes», а прямо сейчас «Мадонна на семи холмах». Добрый вечер.

Я буду сильный, я справлюсь со всеми невзгодами. Да, вот об этом только что сахарные детки, то есть Sugar Babes, и пели на Радио 7. Ну и, конечно, вот этот внутренний стержень, он необходим в жизни. Действительно, с этим, я думаю, спорить просто глупо. Но ученые и психологи дружно сходятся во мнении, что иногда необходимо позволить себе быть слабым. Потому что это, оказывается, является важнейшим ресурсом для силы. Вот такой оксюморон, простите меня. Исследования показывают, что когда мы подавляем наши эмоции и боимся показать слабость, то в организме хронически растет уровень кортизола, того самого гормона стресса, будь он неладен. Ну а это, в свою очередь, подрывает иммунитет и ухудшает когнитивные функции. А осознанное проявление уязвимости, оно, напротив, активирует ту часть головного мозга, которая отвечает за рациональное мышление. Ну и в итоге иногда позволить себе быть слабым очень даже помогает снизить общий уровень напряжения и даже укрепить социальные связи. Поэтому, друзья мои, давайте договоримся так, что мы, конечно, сильные, мы со всем справимся, но иногда можно позволить себе немного расслабиться. Это действительно так. Ну а далее будем

можно расслабляться под лучшую музыку на все времена, которую совсем скоро исполнят Ингрид и Крис Айзек, а прямо сейчас Кью на Радио 7. Добрый вечер.

0: о ситуации на столичных дорогах прямо сейчас Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне 3-го транспортного кольца от Хорошевского шоссе до проспекта Мира, на внутренней стороне МКАД от Рублево-Успенского шоссе до Строгино, от шоссе Энтузиастов до Носовихинского шоссе и на внешней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Ясенева. Я желаю вам удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Реклама. Радио 7 представляет. Выставка Вера Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
3: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на aeroflot.ru.
4: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-920.

Крис Айзек на радио 7. Wicked Game, что в переводе на русский получается как «злая игра». Да, вот именно такого мнения предыдущий оратор о любви. Но, знаете, конечно, вариантов бывает масса, но мне кажется, если в этом мероприятии установить правила, которые устраивают обоих участников, то эта игра может приносить исключительно удовольствие. Ну, серьезно. Поэтому обговаривайте эти самые правила. Причем не только в начале отношений, но и далее. Ну, потому что серьезно. Вот этот волшебный навык разговаривать словами через рот, он очень помогает в отношениях. И помогает их сохранить на долгие-долгие годы. Ну и, конечно же, еще раз напомню, что вести беседы под музыку Радио 7 гораздо приятнее. Поэтому оставайтесь с нами и как минимум этот вечер обязательно будет.

0: Это я вот, с вашего позволения, себе на ход ноги поставил несравненную Хелянфел Шада Аду и группу Шаде. Так что теперь в припрыжку побегу наслаждаться первым осенним вечером на пленэре, с вашего позволения. Да, друзья мои, давайте будем прощаться до завтра, как всегда, в 5 пополудни снова вместе, снова рядом. Ну, а перед этим вместе и рядом с вами окажутся Дима Пименов и Света Молодцова. Как всегда, с 7 утра ребята ждут вас в эфире, так что присоединяйтесь. Ну и за сим, пожалуй, все. Прекрасного вечера вам желаю. Заранее доброй ночи и доброго утра. Ну и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниес».

0: легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
2: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
3: Он не изменил.
2: Горько.
3: В нашей семье давно нет любви.
2: Горько.
4: Все разрушилось. Все.
2: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
2: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 081 от 11.08.2015.
1: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Если верить синоптикам, то завтра в Москве будет переменно облачно. При этом до 22 выше 0 на термометрах мы в какой-то момент увидим осадки. Возможно, в течение дня, так что будьте готовы. Ну а ветер собирается при этом дуть со скоростью до 8 метров в секунду.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
4: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
7: Реклама 18+.
8: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и среда. Первая среда сентября завтра. И вот о чем мы поговорим, друзья.
2: Нам попалась новость, мол, сотрудники, которые скидывают мемы в чаты, работают хуже всех. Так вот, давайте обсудим все чаты. Польза, вред, аномалии, ну и так далее.
1: Конечно, будем в наших чатах, чатах Радио 7 с вами на связи. И по теме, и без темы, и вместе будем слушать лучшую любимую музыку, играть, и также для вас гороскоп и синематек.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и среда. Первая среда сентября завтра. И вот о чем мы поговорим, друзья.
2: Нам попалась новость, мол, сотрудники, которые скидывают мемы в чаты, работают хуже всех. Так вот, давайте обсудим все чаты. Польза, вред, аномалии, ну и так далее.
1: Конечно, будем в наших чатах, чатах Радио 7 с вами на связи. И по теме, и без темы, и вместе будем слушать лучшую любимую музыку, играть, и также для вас гороскоп и синематек.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: По прогнозам, завтра в Москве ожидается до 22 с плюсом, при этом переменно облачное небо, временами возможны кратковременные осадки, а ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+.
6: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Присоединяйтесь к официальному телеграм-каналу «Радио 7 на Семи Холмах». Еще больше музыки на все времена. Только самое интересное и важное из мира музыки, кино и шоу-бизнеса. Редкие фото, архивные видео и интересные факты о легендарных музыкантах. Официальный телеграм-канал «Радио 7 на Семи Холмах». Пространство для ценителей музыки и горячих обсуждений.

0: А вот уже и среда. Первая среда сентября завтра. И вот о чем мы поговорим, друзья.
1: Нам попалась новость, мол, сотрудники, которые скидывают мемы в чаты, работают хуже всех. Так вот, давайте обсудим все чаты. Польза, вред, аномалии, ну и так далее.
0: Конечно, будем в наших чатах, чатах Радио 7 с вами на связи. И по теме, и без темы, и вместе будем слушать лучшую любимую музыку, играть. И также для вас гороскоп и синематек.
2: Утро на семи холмах.
3: По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве час ночи. Далее целый час. Только музыка на «Радио 7».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» остался один день.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» остался один день.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 3 часа ночи. Далее целый час только музыка на Радио 7.